0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, срок, миссии и порядки получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Из всех сухожилий, но сегодня

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: Здравствуйте, господа товарищи. Я Александр Розенбаум на волнах радио «Шансон» и всегда готов спеть для вас. Спасибо.
1: Пустая, холодная, жуткая комната, захламлена, грязная.

наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
4: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
3: А само пройдет?
4: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
3: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
4: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
3: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
4: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
3: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВВБанк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

подвести не успел и не смог. В истории это, что была чистой пылью, сами судите, где дьявол, где Бог. Вдали от фронтов, в степях за Уралом, с двумя сыновьями вдова мать жила. Старший был непутевый, ворчала все бабка. В день рождения второго похоронка пришла.

сыновьям, что далек от дома родного. Собрала из гостинцев мать все, что смогла, поровну каждому в узелочки сложила до 40 рублей, что давно берегла. Вьюга пылью носила, снег.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

твою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВД. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
2: А в чем?
3: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
2: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
3: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
2: И что же делать?
3: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
2: Впервые слышу.
3: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
2: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
3: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
2: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
3: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
2: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я письмо ей послал с фотографией, чубчик свой расчесал на пробор, прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила и мне фотку прислала свою, пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
2: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
1: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
2: Рекомендую.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
6: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
6: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
7: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
9: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Амансо.

0: 7 часов утра в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. С 11 мая начал действовать безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией. Теперь граждане обеих стран могут находиться на территории друг друга без визы до 90 дней в течение года. Новые правила распространяются на туристические, деловые и частные поездки. При этом для паломничества на хадж по-прежнему потребуется оформление визы. В ближайшее время могут вступить в силу соглашения о безвизовом режиме с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. По данным ведомства, на данный момент россияне могут посещать без визы 87 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда с электронной визой или оформлением визы по прибытии. Средний размер пенсии в России в апреле 2026 года составил 25 397 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. За год выплаты увеличились примерно на 2000 рублей. По данным Росстата, за последние 10 лет средний размер пенсии в стране вырос почти вдвое. Если в марте 2016 он составлял около 12 тысяч, то к марту 2026 достиг более 25 тысяч рублей. Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ. Согласно рекомендациям, во время экзамена запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Исключение составляют только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. На ЕГЭ также запрещено выносить черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения экзамена можно теперь только в сопровождении организатора. Нарушители будут удалять с экзамена. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Ну а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: сеной юмора, хорошего настроения, легкого пробуждения под названием «Утреннее шоу» в формате 2D. Всех приветствует и всем желает доброго утра. Ну а два солнышка в этой вселенной – это Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Удивительно, да, уже вторник. Как хорошо отдыхать 3 дня. Мне кажется, идеальный формат, это потому будет... что я вот вчера уже поняла, вот все дела домашние сделаны. Отдохнуть все уже отдохнули, прям вот 3 дня идеально. 3,
0: я 4. Тебе больше скажу. Я же 9-го работал,
1: так.
0: Потом я отправился в Липецк, потом я вчера вечером вернулся оттуда, и у меня были такие насыщенные выходные, мне кажется, что я неделю не был на работе.
1: Ну так вот, вот что значит съездить в Липецк область, понимаешь, как ужас. Будто бы неделя из жизни вычеркнута.
0: Особенно обратная дорога меня порадовала.
1: Сколько ты ехал
0: вчера? Ну, 7 часов.
1: Дорогие друзья, а вы вчера откуда ехали, сколько часов заняла дорога? Можете уже поделиться своими историями про то, вы стояли весело в пробке. Ну, а мы расскажем вам про праздники. Вторник, 12 мая, Международный день медицинской сестры, День ежиного сопения. Артем, посопи как еж.
0: Я ни разу не слышал, как они сопят.
1: Как-нибудь вот так?
0: Ну, вот видишь, ты сама все, оказывается, умеешь. Ну, такие... Ты и до этого все
1: нет,
0: умела. И никогда ничего не демонстрировала. А провоцировала,
1: на ушко,
0: провоцировала меня, да. На ушко вот, можно.
1: Да, так что еще сегодня? День экологического образования. Международный день охраны здоровья растений. Не кричите на свои растения, если кактус вдруг не цветет.
0: Не, почему
1: лет.
0: Кричать можно? Это же не психического здоровья, а просто здоровья.
1: Ну, а какое еще
0: просто
1: растение?
0: Просто с тяпкой не бегите на растение, а кричать можете на него.
1: Международный день женщин в математике. Удивительно.
0: Я кроме
1: Софьи... всех учительниц.
0: Я кроме Софьи Коваленко больше никого не знаю.
1: Ковалевской. Коваленко это какая-то теннисистка, по-моему, Артем, если я ничего не путаю.
0: Соболенко теннисистка.
1: Вот так мы разбираемся в математике и в большом теннисе. Дорогие друзья, впереди новости, которые вы пропустили. Еще будет играть «Черный ящик». А что еще будет, Артем? Кроме твоей песни, конечно.
0: Будет гороскоп. Ну и все, да. И моя песня.
1: А песня называется «Я буду по тебе скучать». Делайте громче, танцуйте, пойте, настраивайтесь на позитивный вторник.
2: Сижу, пишу тебе письмо, но знаю, не дойдет оно, ведь я не буду его даже отправлять. Сказать я многое хочу, но, как обычно, промолчу. Бумага стерпит все, что я пишу опять.

0: Шансон. Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрым день.
9: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: горячую воду.
1: Итак, вопрос. Кому можно приехать помыть голову? И не только.
0: Сколько дней ты уже без горячей воды, расскажи, пожалуйста.
1: Ну, не так много.
0: Ну, сколько?
1: Дня два.
0: А, только дня два?
1: Только все, еще только начало.
0: Ох ты.
1: Это называется отключение воды начало. Кстати, появилась новость, что, оказывается, воду, наконец-то, перестанут отключать летом через 5-7 лет. Mm-hmm. Это коснется новостроек и городов-миллионников. Об этом заявили в Госдуме. А в большей части России время отключений планируют, конечно же, уменьшить. И сейчас на это уходит 10-14 дней, а к 2035 году отключения будут занимать вдвое меньше времени. Я, например, знаю, что в том же Данкове, в Липецкой области, по-моему, там вообще все лето нет горячей воды.
0: Ой, у меня типа у мамы каждый сам в Липецке для себя отключают два раза по две недели, если я вот ничего не путаю.
1: Нет, если бы люди на этом как-то экономили и меньше бы платили, то, может быть, в этом можно было бы и потерпеть. А так?
0: Не, почему? Люди меньше платят, когда нет горячей воды.
1: Намного?
0: На месяц.
1: Ну, а с другой стороны, ты воды платишь, допустим, меньше, но если у тебя...
0: За электричество ты платишь
1: больше,
0: конечно.
1: А еще и те, кто кипятит чайники, вот это вот все, у кого нет бойлеров дома.
0: Ну, у кого есть газ, им полегче.
1: Им полегче, да.
0: Я хочу сказать, что вот новость вроде бы неплохая, но продавцы водонагревателей сейчас немножко загрустили. Ну, как это?
1: Ну, подожди, еще 10 лет могут смело продавать.
0: 5-7 написано.
1: Ну, написано... Но это города-миллионники и новостройки. Там, знаешь, много всяких «но». Поэтому, ребят, не переживайте. Как мы привыкли, тазики...
0: А сколько твой дом в состоянии новостройки еще может находиться?
1: Нет, вот...
0: Ты въехал в дом в построенный.
1: У нас было, что
0: это
1: не отключали.
0: А вот сколько проходит времени?
1: Я думаю, лет 10-15.
0: Лет 10, когда уже...
1: Уже и дальше уже не новостройка.
0: Уже превращается в ветхое жилье.
1: Мы когда купили вот эту квартиру в нашем районе, то нам долгое время воду не отключали, и мы такие, да мы звезды туда-сюда.
0: Нам тоже, я такой, зачем я поставил этот водонагреватель?
1: А мы и не ставили водонагреватель. Так, друзья, тут рассказали, уже, конечно, это не очень актуально, но впереди обещают теплые выходные, с чем нельзя сочетать шашлык. Итак, записывайте. Нельзя шашлык есть с салом в прикуску.
0: Ну, это вообще, конечно,
1: салатом, который заправлен майонезом. Как это без салата с майонезом? И еще с копченостями нельзя сочетать шашлык. Также не рекомендуются орехи, свежие фрукты, потому что все это удваивает нагрузку на печень и вызывает брожение в кишечнике. Поэтому, если едите шашлык, то ничем его не заедайте.
0: Почему? А овощами можно. Овощами.
1: Ну, главное, без майонезика.
0: Без майонезика, с растительным.
1: А лучше да, сочетать с овощами, и потому что клетчатка ускоряет переваривание, выводит токсины и балансирует
0: калории. Ладно, мужчины, внимание, в России предложили запретить фото в купальниках, на аватарках и ввести за это штраф.
1: Как же вы, мужчины, без аватарок?
0: 10 миллионов рублей. 10 миллионов рублей штраф за аватарку. Автор инициативы, значит, считает, что в интернете стало слишком много эротики. И почти ничего не осталось от патриотического контента. Вот, соответствующую инициативу скоро направили. Но и нет, это ерунда полная.
1: Ну, 10 что... миллионов, это прям перебор.
0: Да,
1: людей
0: вообще,
1: денег таких нет.
0: Если у человека красивый купальник, почему он не может его
1: купальник
0: показывать?
1: Купальник может быть красивый, а фигура, если не очень, тогда что?
0: Марин, все знают, у кого какая фигура. У кого не очень красивая фигура, искусственный интеллект вытягивает немножко.
1: Сейчас про нашего слушателя Евгения?
0: Не только про него. У нас много таких слушателей.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.

0: Переезжайте в КМ Анкудиновский парк. Пожалуй, в мае самые удачные условия покупки квартиры с кухней и техникой. Снижаем цены и ставки по ипотеке. Даем рассрочку на первый взнос. Мечтайте и сбудется. 420-50-20. Каркас «Монолит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Паузвербанк. ОСХМ Барлайн. Проектная декларация на наш.ком.рф.
2: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
3: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
4: «Ника Спринг».
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: черном ящике.
1: Вот вы нам и скажете, что сегодня в черном ящике. Мы даем Дим подсказочки, а вы скажете, что же там в черном ящике. Плюс 7-909-955-103-0. Именно сюда, в Макс, отправляйте свои варианты. Кто первым догадается, о чем идет речь, тот и получит приз.
2: Забавно, но в детстве, впервые, когда я услышала это слово, мне казалось, ну, у нас так одну женщину обзывали, это ее кличка такая была. А на самом деле слово имеет тюркское происхождение, закрепилось в русском языке в период активных контактов восточнославянских и тюркских народов на рубеже Средневековья и Нового времени. Вы это слово, возможно, читали в литературе, возможно, встречали это в кино. Но вот так в обычной жизни сейчас никто это не использует. Ты вот говоришь это когда-нибудь?
1: А я забыл уже, о чем идет
2: речь. Серьезно? Ты же еще говорил.
1: А было несколько же вариантов.
2: Ты про цыган говорил.
1: Ну, про цыган я говорил.
2: Что у нас цыганское шоу. Ну, вот это связано. А, ну давайте напишу, что ли.
1: Ну, давай.
2: Лови смс-очку. А, то есть ты не можешь понять, правильные ли ответы нам присылают люди, да?
1: Ну да, пока чумичка вот такая вот. Балда, мымра.
2: Да нет, ну на самом деле это вообще нелогичное оскорбление, потому что, ну как будто бы человек, наверное, ходит в развалку. Мне кажется, вот поэтому такое оскорбление. В России это слово... нет, ну это я не могу с этого начать. Ну, в общем, с третьего тысячелетия до нашей эры это было жилищем для кочевников.
1: Химера, деревня, уволень.
2: Нет.
1: Уточка, кляча.
2: Забавно, что это слово сейчас можно найти в энциклопедии русского безмоторного транспорта.
1: Чухонка, развалюха, сарай.
2: У этого есть легкий деревянный или металлический каркас, который позволяет складывать или укреплять покрытие.
1: Ну, шкура, лячарка, размазня.
2: Можно ли сказать? Это же связано с безмоторным транспортом, ребята. Какая размазня.
1: Юрта, раскоряка, телега.
2: Смотрите, у этого есть
1: колымага.
2: Внутреннее, ну горячо уже, внутреннее зонирование, компактное размещение спальных мест, печка, бытовые принадлежности, места для хранения. Это используется и как транспортное средство.
1: Драга, оглобля, клужа, дирижабль.
2: Это служило основным видом транспорта весной и осенью, когда температура на улице не позволяла ехать, подставив ветру лицо. Можно ли сказать, что это прообраз кабриолета?
1: Да откуда я знаю? Я тебе что?
2: Подожди. В русской культуре это символ дороги, перехода, автономии и при этом уязвимости. Это ассоциируется с образом скитальца, стихии перемещения.
1: Арба,
2: и с идеями спасения,
1: шаланда,
2: и изгнания,
1: бричка,
2: в ритуальных религиозных нарративах.
1: Плоскодонка.
2: В кино это служит сценическим приемом для...
1: Да ладно, успокойся уже.
2: Это все еще оскорбление сейчас мы читаем?
1: Не знаю, я первый раз.
2: Плоскодон.
1: Да. Я не знаю, ты вот с этими оскорблениями ты всех сбила немножечко с толку, мне кажется.
2: Кто-то же угадал?
1: Да, конечно. Нет, угадали очень быстро. Сделала это девушка вроде бы. Так, девушка, которая сама себя фотографирует. Где?
2: Это 50% девушек так делают.
1: Да, но она делает сама себе селфи. Вот, лица ее не видно, но видно, что у нее...
2: А как же она так селфи делает?
1: Огрызок просто. Нет, ну, взирать в зеркало.
2: Какой огрызок?
1: Огрызок, телефон, смартфон, фирма Огрызок.
2: В общем, слово у нас сегодня было кибитка.
1: Да, W, вы были первые. Вот он, W, вот что за имя? Как человек себе вот так вот
2: делает имя? Не знаю, как-то это... Александра пишет нам, что она...
1: А, Александра она, да. Александра, ну так и надо писать, что вы Александра. Что за W?
2: Ну, смотри, зато у Александра вообще других версий не было. Кибитка и ничто иное.
1: А Александра уже дала 4-й или 5-й она прислала. Прям, когда только начались ответы, она как-то сразу прям поняла, о чем идет речь.
2: Может, она тоже так кого-то обзывала? Ну, ты
1: может
2: и кибитка.
1: Может быть. Ладно, Александра, в любом случае, вы молодец. Мы вас поздравляем. Приз от утреннего шоу достается вам. Кибитка была в черном ящике. Впереди новости, которые вы проспали.
2: Заслужили.
1: Плоскодонки и прочие. Утешьте себя как-нибудь.

0: дорогой.
1: Какие новости?
2: Какие новости?
1: На радио «Шансон».
3: Итак, дорогие друзья, вновь возвращаемся к новостям, которые вы, скорее всего, проспали. Что у нас интересного, Марин?
4: Что у нас интересного? Да много всего интересного.
3: Сыр улучшает настроение. Ну, интересна же новость. Сыр.
4: А цены на сыр не улучшают настроение.
3: Это смотря какой сыр ты
4: я
3: решила себе
4: Артем
3: прикупить.
4: Я узнала, что оказывается. Ну, ты расскажи про сыр, а я расскажу, какой рецепт я узнала.
3: В общем, а почему сыр улучшает настроение? Потому что действует триптофан. Триптофан – это аминокислота. Если кто не знал, участвует в выработке серотонина. Серотонин – это гормон, если кто не знал. При этом специалисты советуют есть не более 20-30 граммов в день из-за высокого содержания соли и жиров.
4: Короче,
3: я от сыра отказался.
4: Отказался? Я просто, смотри, я очень люблю сыр Стравчителло, но он дорогой, он не везде продается. И тут на помощь нам пришел интернет и все эти короткие видосики, как сделать что-то...
3: Стравчителло из и палок.
4: Ну, типа, короче, Стравчителло, знаете, как делается? Берете сулугуни, не копченый, а обычный, который, нет, не сулугуни, который в полосочках, чечел он называется, да?
3: Чечел, короче, только это не полосочки, а палочки.
4: Ну, короче, вот эти вот палочки, рвете их на части, заливаете это 20% сливками или 30%, отправляете в холодильник, и у вас получается Стравчителло. Просто Стравчителло не везде продается, и не каждый даже может ее попробовать, потому что, ну, она есть не во всех магазинах, не во всех городах. Короче, косичку покупаете вот этих вот полосочек.
3: Расплетать надо, да?
4: Да, ну, типа, расплетать и порвать их, ну, то есть не в длину...
3: Чем заливать нужно? Молоком?
4: Сливками. И получается обалденно вкусно. Я попробовала. Реально не... особой разницы и незаметно.
3: Но это какая-то похлебка получается... из сырных палочек.
4: Ну подожди, ты когда-нибудь Стравчителло ел?
3: Нет.
4: А, тогда о чем нам с тобой разговаривать?
3: А, нам не о чем разговаривать,
4: видите ли. Тогда переходим к следующим новостям. Следующие длинные выходные ждут нас с 12 по 14 июня. Страна будет отдыхать в честь Дня России, поэтому тоже будет в июне три выходных дня с 12 по 14. А сейчас у нас короткая рабочая неделя. 4 денечка поработаем, и опять выходные. Ну хорошо-то как, да?
3: Да, хорошо.
4: Или вот. Ты опять в выходные будешь работать? Или ты пока еще не решил со своим графиком?
3: Нет, у меня есть какие-то выходные.
4: Да, есть какие-то выходные.
3: Ну, вот на этой неделе не буду. А потом, наверное, буду, да. Так, ладно, в России шоколадные плитки похудели со 100 грамм.
4: Даже плитки похудели, а мы
3: даже,
4: нет.
3: Да, до 73 в среднем из-за шрингфляции. Вы
4: чего?
3: Прекрасно знаете, что такое шрингфляция. А чего вы никогда в черный ящик не клали шрингфляцию?
4: А шринг это с креветками как-то связано?
3: Нет, там по-другому.
4: А, это шримп.
3: Шримп. Ну, вот, а это шринг. Так, значит, из-за шрингфляции от классической упаковки исчезло более 25 граммов продукта. То есть это когда плитка шоколада худеет, а в цене не меняется. Да.
4: Ну, так себе новости, честно говоря.
3: Ну, грустная новость, согласен.
4: История про то, что нарциссизм передается генетически. Пришли к этому выводу немецкие ученые. Оказывается, нарциссизм в значительной степени определяется генами людей, а не их окружением. При этом нарциссы чаще выбирают партнеров с этим же психическим расстройством, из-за чего в мире рождается еще больше нарциссов. Это люди, которые около зеркала стоят часами. Типа, ну какой же я красивый, ну какая же я красивая.
3: Ну да, да, вот ну там вот тонкая грань между болезнью и самолюбованием, понимаешь? То есть да, есть все-таки нарциссизм, тоже все-таки
4: заболевание. А есть нездоровый.
3: Вот, да. В общем, я бы тут на эту тему ничего бы не стал говорить, потому что, ну, такая тема не очень приятная.
4: Потому что я очень красивый, нам не о чем разговаривать.
3: Давайте лучше вот про приятное поговорим. Давай. Каждый пятый россиянин, взявший ипотеку в прошлом году, будет выплачивать ее до конца жизни.
4: А что же в этом приятного?
3: Ну, приятно, что не каждый, а только каждый пятый. В общем, в прошлом году...
4: У остальных все впереди, я так понимаю.
3: 65% всех кредитов на жилье пришлось на заемщиков, которым на момент планового погашения ипотеки будет минимум 60 лет.
4: Друзья, мы всем желаем выплатить ипотеку чуть раньше.
3: Да. Это правильно, хорошее пожелание. А еще мы всем желаем не пропустить в самое ближайшее время наш фирменный музыкальный гороскоп.
5: Реклама. Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тейп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Тейп-банк для бизнеса. Тейп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тейп-банк. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
0: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
11: Каждый преступник совершает ошибки.
12: Я говорила.
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
13: Ни одной зацепки.
15: Что само по себе подозрительно.
12: Да.
13: И два капитана.
16: Я капитан полиции.
17: А я чудак.
13: Новые серии.
18: И вот тут...
12: Что?
18: Что-то произошло.
13: Вечерний детектив.
18: Свежий.
13: В четверг и пятницу. 18:10.
18: Отлично.
13: На канале ТВ-центр.
18: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С Артемом Тёминым и Мариной Дымовой.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Итак, вторник на календаре, 12 мая. Хочется сказать, что понедельник, но нет. Полные хорошие новости сегодня прибавят оптимизма и уверенности в собственных силах. Ваша песня «Вокзал» Алекса Лима.
2: Тельцы, реализация новых замыслов принесет вам успех, а вечером вам понадобится исключительная осторожность, чтобы избежать возможных конфликтных ситуаций. Совет сегодня ловите в песне «Без тебя» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, поговорите сегодня с близким другом. Это поможет понять вам прежде всего себя. А совет этого дня ловите в песне «Ясные дни» Олега Газманова.
2: Раки, вас ждут плодотворные дни и успех. Слушайте свою интуицию, она вас точно не подведет. Настроение этого дня ловите в песне «Ямочки на щечках» Виктора Дорина.
1: Львы, сегодня поступит предложение, которое поможет пополнить финансовые запасы. Ваш несгибаемый оптимизм станет залогом душевного спокойствия. Ваша песня «Алтай» Александра Розенбаума.
2: Девы, а вы можете оказаться в незнакомой обстановке, и вам придется завоевывать место под солнцем, знакомиться с новыми людьми. А на помощь придут родные. Ваша песня сегодня «А я чё» Валерия Кураса.
1: Весы, все будет получаться легко. Работа порадует вас новыми интересными проектами, а друзья удивят новостями. Ваша песня «Марджинжа» Михаила Шуфутинского.
2: Скорпионы, посоветуйтесь с друзьями, если вам будет необходимо принимать важное решение. А ваша песня в этот день «Мышка» Михаила Круга.
1: Стрельцы, постарайтесь спокойно отнестись к незначительным испытаниям, которые вам подготовила судьба. Ваша песня «Музыка про нее» Михаила Бублика.
2: Козероги, сейчас не лучшее время, чтобы вести переговоры и решать важные деловые вопросы. Совет ловите в песне «Арестованный дым» Владислава Медяника.
1: Водолеи, старайтесь, чтобы каждая минута потраченного времени впоследствии принесла вам пользу, и проведите время с родными. Ваша песня «Юбочка» Ирины Круг.
2: Рыбы, а вас сегодня ждут приключения, и только вам решать, пускаться во все тяжкие или вовремя остановиться. А ваша песня «Женушка» Сергея Трофимова.
1: Конечно, надо пускаться во все тяжкие.
2: Это потому, что ты не рыба, поэтому так рассуждаешь.
1: Ладно, радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается переменная облачность и плюс 19 градусов. Вечером малооблачно и плюс 18, ночью вновь облачно с прояснениями и 14 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
9: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
10: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
11: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
12: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
13: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Время, проведенное с близкими, бесценно. Даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
15: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
16: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Очередные длинные выходные ждут россиян через месяц. Ближайший трехдневный отдых будет в июне с 12 по 14 числа, когда в стране будут отмечать День России. Потом дополнительный нерабочий день ожидается только в последний месяц осени, 4 ноября. Он будет связан с празднованием Дня народного единства. Ранее длинные выходные были в мае с 1 по 3 и с 9 по 11 числа. Росстандарт утвердил новые ГОСТы для туалетной бумаги, пивных напитков и медовухи. Новый национальный стандарт начнет действовать в июне. Согласно документу, минимальная ширина рулона или листа туалетной бумаги должна составлять 90 мм. Также установлены требования площади салфеток и носовых платков. С 1 июля вступит в силу обновленный ГОСТ на пивные напитки. В нем уточнили требования к высоте пены и ее стойкости. Также с июля начнет действовать новый стандарт на медовуху. Согласно ГОСТу, напиток должен обладать кисло-сладким вкусом и выраженным медовым ароматом. Мультсериал «Маша и Медведь» получит первый полнометражный фильм. Сейчас он находится на стадии перепродакшена. Завершить работу планируют к концу 2028 года. Проектом занимается создатель истории Олег Кузовков. Он вернул себе полный творческий контроль над персонажами. В заключение, официальный курс валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Далее в утреннем шоу обсудим, как пережить отключение горячей воды в квартирах. Пишите свои варианты в мессенджер Макс. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Вновь знакомы.

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Зевающая. А что ты зеваешь?
2: Артем Демин не считает выспалась? Дни до момента, когда у него дома отключат горячую воду.
1: Какие дни? Завтра, Марин. Уже все, я ничего сегодня не считаю.
2: Наполнишь сегодня ванну до краев с пены, с уточек таких. Нет. Выпустишь, будешь плескаться.
1: Я же тебе рассказывал. У меня огромный водонагреватель на 80 или на 100 литров.
2: И тебе хватает наполнить ванну?
1: Вся семья. Нет, ванну никто не наполняет в момент отключения воды.
2: Да? Почему?
1: Ну, конечно, все моются под душ.
2: Просто знаешь, как-то я была в Ульяновске.
1: Так.
2: В Сенгилеевских горах.
1: Так.
2: И, значит, и там такой красивый, знаешь, отельчик, там бегают эти сурки или как они, ну, в общем, что-то такое. Все очень красиво. И в отеле, в общем, ванная, прозрачное окно, то есть с видом на вот этих сурков и на Сенгилеевские горы.
1: Угу.
2: А я любитель, я из тех людей, которые никогда не считают, сколько там льется воды и все остальное. Я думаю, сейчас я наполню ванную, пену, все дела. Угу. И, короче, вода закончилась.
1: Обломчик.
2: Это, и я, в общем, уже думала, что же мне делать? Я в отеле, мне некого позвать на помощь. Ну, в общем, вышла, все, думаю, да, облом с тем, чтобы поваляться в ванной.
1: А почему не получилось?
2: А у них бойлер на 40 литров или что-то.
1: Лимит
2: какой-то.
1: Конечно.
2: Я говорю, зачем же такая красивая ванна с таким видом, если ее
1: наполнить нельзя. Да, да.
2: Они говорят, ну вот так вот, извините, что не предупредили.
1: Ладно, дорогие друзья, давайте и ваши истории мы с удовольствием послушаем. Тема сегодня очень простая. Как пережить отключение горячей воды? Что вы делаете в таких случаях? Кипятите. Если вы еще кипятите, то тогда мы, естественно, идем к вам. Пишите.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВВ-банк.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, Марина Дымова, два дня без горячей воды и полет нормальный, говорит Марина, хотя, целом, глядя на голову, я бы уже
2: вопрос... Знаешь что, не надо смотреть на мою голову.
1: Ладно, завтра ты будешь смотреть на мою голову.
2: Нет, я к тому, что на самом деле, говорят же, что прохладный душ с утра бодрит.
1: Но в целом, ты никогда не думала, что настолько бодрит.
2: Просто я к тому, что вот когда раньше отключали не в мае, а это было типа июнь-июль, и было вообще нормально, потому что когда на улице супер жара, то вода не прям ледяная.
1: Вообще не ледяная.
2: Она вполне можно помыться и помыть голову.
1: В течение 3-4 минут она вообще такая комнатная температура.
2: Ну да, в трубах, видимо, как-то там прогрелась.
1: Да,
2: особенно... И в целом это терпимо. А вот то, что отключают в середине мая, вот это, я считаю, перебор и свинство. Поэтому...
1: Люди еще не все зимнюю резину поменяли на летнюю на своих автомобилях. А тут уже спешат
2: отключать. Можно было бы голосованием. Ну, типа, ты чат дома, вы выбираете.
1: Даты.
2: Я бы выбирала, когда я в отпуске.
1: Конечно. Это самый идеальный вариант.
2: Но на самом деле классную придумал версию Алексей. Доброе утро. Нужно записаться в фитнес-клуб и совмещать прием душ с посещением спортзала. Так и привычка к спорту вырабатывается.
1: Да, и опять же, сейчас очень многие и фитнес-клубы перешли на систему, когда не нужно платить сразу за год.
2: Рассрочка, ты имеешь?
1: Помесячная оплата.
2: Ну и сколько стоит у тебя в твоем фитнес-клубе месяц?
1: Ой, что-то 2500-3.
2: Серьезно? Да, мой фитнес-клуб выкатил в этом году, мне нужно было продлить в марте.
1: Ну, у тебя фитнес-клуб, где есть какие-то небесные тела в названии?
2: Нет. Какие небесные тела?
1: Из двух слов?
2: Ну, один
1: первое
2: из них,
1: какой?
2: А второе фитнеса, а первое...
1: Но небесные тела в небесах там...
2: Не понимаю, что это тела, но суть не в этом.
1: Ну что?
2: Короче, Артем, и они сказали, что если раньше...
1: Земля абонемент... это какое? Земля это что?
2: Планета. Ну, у меня никакая не планета.
1: А, у тебя нет?
2: Нет.
1: А, у тебя другое? А я-то думал, у тебя вот это...
2: Артем, хватит с этими ребусами разговаривать.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Я пропою, ставки всем максимум дают.
4: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
5: Никастринг.
6: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
7: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
8: Бриллиант!

0: Золотой Миле, Цуме и Веденяпина 13.
1: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников, и тюбинг

0: трассы для любителей веселых горок. Волжский – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
1: 0+.
2: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilinnov.ru.
3: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 8 2

0: Семин Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Сегодня с вами хотим поговорить о том, как вы спасаетесь в дни отключения горячей воды.
2: Что недели, вы делаете? А не дни, Артем.
1: Ну, где-то дни, у меня 10 дней. Не недели. У кого-то 2 недели, ну, а у кого-то месяц.
2: Давайте дальше. Пишет нам Антон.
1: А вот видишь, люди пишут, что у них на все лето отключают.
2: Я тоже знаю такие истории. У нас огромная страна, и действительно...
1: На все лето.
2: Во многих городах совсем разные системы подачи воды.
1: Вот не, ну люди, всего, которых отключают на все лето, однозначно. Только водонагреватель. Какие еще варианты? Ты же не будешь все лето с ковшиками и ведрами бегать в квартире?
2: Можно мыться в реке.
1: Марин, вот эти вот твои советы.
2: Слушай,
1: для...
2: я когда вернулась из Архангельска, когда мы там узнали про историю поморов, как вообще они жили, какие там, где река Мизени, Пинежье, какие там раньше были избы. Люди строили избу совместно со скотным двором и вообще с двором, чтобы не выходить в лютый мороз из дома, понимаешь? И когда ты понимаешь то, что исторически...
1: Можно было бы греться о свинку, да, обнимая ее? Или как?
2: Свиней там не было, слишком холодно, свиньи мерзнут.
1: Что там?
2: Я к тому,
1: кто
2: что
1: там не мерз, скажи.
2: Все мерзли.
1: Коровы
2: но
1: мерзли?
2: И коровы мерзли. Но я к тому, что, понимаешь, наши люди способны выдержать любое испытание. Потому что исторически так сложилось, что мы живем в холодной большой стране, где, ну, вода дома, это для многих действительно роскошь и горячая, и все такое. Поэтому кто живет в квартирах, понятно, что мы немножко избалованы уже. И мы, как говорится, зажрались. Вот смотри, пишет нам Антон. Тема актуальна для меня в данный момент. Отключение воды заставал только в юношестве, когда жил с родителями. Потом с женой жили в доме с автономным обеспечением, и нас отключение никогда не казалось, не касалось. Теперь, по стечению приятных обстоятельств, переехал в дом, где все отключают. Вот сижу и трясусь, жду отключения, запасаюсь вашими советами и историями. А какие могут быть истории, Антон? Вот Артем говорит, потратьте деньги, купите водонагреватель.
1: Марина говорит, не стоит тратить деньги, лучше
2: потому
1: терпеть.
2: Потому что Артем
1: 10
2: говорит, что это 10 тысяч рублей и все.
1: Нет, а 10 тысяч некоторые... плюс еще установку. Ну, ты заплатишь за установку. Я не знаю, сколько возьмет мастер.
2: А что, самому нельзя установить?
1: Если у тебя золотые руки, можно, конечно.
2: Смотри, вот Елена пишет, ничего подобного. Хороший водонагреватель стоит 24 тысячи. Вот. Недавно я установила.
1: Я об этом же говорил.
2: Раньше была газовая колонка и решила отказаться для безопасности. Горячая вода есть теперь всегда, а еще 2 раза в неделю в 7 утра я хожу на тренировки в бассейн, да еще и летом живу за городом, там у меня Волга и водонагреватель.
1: Так, доброе утро, у нас Пушкина, горячую воду отключают в августе, а у меня отпуск в августе, и вот получается, что пока нет горячей воды, я в отпуске и, конечно же, на море. Вот так все,
2: ну,
1: продумал,
2: видите, как
1: Вячеслав.
2: У вас все хорошо на море.
1: Тебе тоже надо было, Марина, сейчас,
2: ну,
1: взять,
2: слушайте,
1: отпуск.
2: А в море-то
1: дней.
2: Не помоешься. Ну, в смысле, тоже вода нужна в отеле, чтобы была.
1: В отеле есть.
2: Виталий пишет, я не совсем согласен. Стоимость бойлера 10-15 тысяч рублей. Средняя это на 50 литров. Соединение подключения в районе 6-8 тысяч.
1: Вот.
2: Монтаж бойлера 5-10 тысяч.
1: Вот.
2: Все зависит от сложности.
1: Марина,
2: то есть в итоге в 30-ку все это обойдется,
1: ну,
2: а то
1: если,
2: и подороже.
1: А то и подороже, да. Если хороший брать водонагреватель, то он уже стоит от 20 тысяч рублей. Так, все просто. Как спасаюсь? Все очень просто. Кастрюлю согреть и чайник мне хватает. Так, что привычно. А вот как Артем говорит про воду, я тоже не золотой ложкой родился. И в детстве тоже были моменты, с водой было нелегко. Сейчас 10 дней терпимо. У нас 25 мая, кстати, отключают. Отпуск будет, так что еще легче подождать всем терпения. Это от Романа.
2: Ну, особо-то не дождешься. Евгений пишет, что вырос в 90-е на Камчатке, в поселке Рыбачий. Там неделями не то, что горячей воды не было, там неделями света и электричества не было. И ничего, все живы-здоровы. Вообще, я каждое утро принимаю холодный душ. Это и для здоровья полезно, и для настроения тоже хорошо. Но, кстати, вот ввести такую привычку, говорят, что действительно бодрит. И даже если вечером перед сном принимать холодный душ, то ты быстрее уснешь.
1: Угу.
2: Слышала я и такие рекомендации для тех, у кого проблемы со сном. Что ты хохочешь?
1: Ну, потому что я не знаю. Не знаю, может быть, чего съешь, если залезешь в эту,
2: ну, попробуй,
1: в ванну с холодной
2: потом,
1: водой.
2: Потом, когда ты придешь согреваться в теплую кроватку, моментально уснешь. Не будешь там видосики листать.
1: Возможно, да. Юрий пишет, живем вдвоем с женой, дети отдельно, но в соседних домах. Когда отключают горячую воду, одно эмалированное ведро, 10 литров греем на газу, и вполне нам хватает.
2: Энгельс на связи, пишет нам Людмила. 27 лет я прожила в общежитии, у нас отключали воду летом на 2, а то и на 3 недели бывало, и осенью, и зимой на неделю. Спасали так: ведро, кипятильник, тазик, купаться и мыть посуду. Сейчас я купила квартиру, мечтала, с газовой колонкой. Меня отговаривали, говорили, что это опасно. Газ, батарейки менять в газовой колонке, слушает она не более 5 лет. Но мне повезло, я купила такую квартиру с газовой колонкой, теперь уже 5 лет живу и радуюсь, что у меня всегда есть горячая вода. Ольга... Да, все в сравнении познается.
1: Да, Ольга пишет: а у нас сегодня отключили горячую воду, и теперь внимание, когда ее включат. Правильно, 15 августа, в день рождения радио «Шансон». Мы, конечно же, спасаемся титаном, греть кастрюльки и чайники. Так себе занятие. Продолжайте писать, как спасаетесь вы. Плюс 7-909-955-103.0. Работает мессенджер «Ма».

0: сюда, иди.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
6: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе и правилах акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
16: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
19: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
20: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
21: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
22: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
23: Откровенно. Сокровенно.
24: Откровенно о сокровенном.
25: Итак, к нам подключились активно установщики водонагревателей, да, которые вообще рассказывают подробно, сколько все может стоить. Цена нагревателя и установка не самое главное. Главное, выдержит ли нагрузку проводка. Необходимо подключение отдельного силового кабеля. И когда мне толковый электрик это посоветовал, мы решили обходиться кастрюльками. А на кухне всегда стоит емкость с водой, и мыть посуду не проблема.
26: На самом деле,
25: написала нам Галина.
26: В первую очередь нужно думать о безопасности, потому что это все электричество,
25: особенно
26: вода,
25: если проточник,
26: газ,
25: там
26: это
25: вообще
26: все вообще не шутки, поэтому если вы понимаете, что по физике у вас в школе были плохие оценки, то лучше заплатите людям, которые действительно разбираются,
25: сами,
26: которым,
25: конечно,
26: вы доверяете, потому
25: случае,
26: что
25: да,
26: многие самоделки на сами что-то мутят, и в итоге это все совершенно небезопасно и опасно для жизни, так что не повторяйте.
25: Владислав, да, из Рязани тебя приглашает в гости в Рязань, если нужно помыться, приезжайте, Марина, буду рад.
26: Три часа в дороге и нормально.
25: Да даже меньше, мне кажется.
26: Несмотря сколько я по пробкам.
25: 200 километров. Ну, сейчас там нет пробок.
26: Ну и сколько ты, за сколько ты доезжаешь
25: за
26: до
25: Рязани? За 2 часа.
26: До Коломны ты доедешь за 2 часа. Ну, максимум до Луховицы. До Рязани дольше ты будешь.
25: Да?
26: Конечно.
25: Ну, ладно.
26: Олег нам пишет, у меня в городе Невинномысске каждое лето отключают горячую воду на 2-3 недели. А в 2025 году отключили горячую воду вообще на полгода.
25: Ой,
26: приходилось
25: ой.
26: Воду греть ведрами. Потом мы купили проточный нагреватель воды. И это стало нашим спасением, пишет Олег.
25: Все-таки проточный. Mm-hmm. Электрика выдерживает. Ну, значит, уже хорошо. Если надежная электрика, то почему бы нет? Так, а вот зря вы не восприняли всерьез совет о проточных нагревателях. Действительно, раньше они, вот, раньше, пишет Надежда, они требовали отдельного подключения. Но процесс, прогресс не стоит на месте. У нас такой был, 18 лет и 2 года назад сломался. Поехали в магазин. И были удивлены, что сейчас масса проточных работающих от обычной розетки. И вот уже 2 года маленький, удобный проточный нагреватель нам безупречно служит во время отключения горячей воды.
26: Ну, супер, что технологии не стоят на месте. На связи Екатеринбург. Пишет нам Светлана. А я согласна с Мариной. Вполне можно пережить 2 недели без горячей воды. У нас воду отключают всегда в июле. На улице лето, жара, и я вполне запросто могу под холодной водой помыть голову, да и душ принять. Конечно, сначала издаю звуки, но потом бодрячком.
25: Смотря какие звуки. Доброе утро. У нас никогда проблем с водой нет. Частный дом. Ничего никогда не отключается. Душ в доме, баня на улице. И ни за какие коврижки я не перееду жить в квартиру, пишет нам Елена. Елена, ну, переезжать в квартиру заставляет, как правило, работа, а не коврижки. А работа это как раз и есть коврижки.
26: Коврижки. Вкусные коврижки в Зарайске. Кстати, если вы об этом. Елена пишет, и у нас никогда проблем с водой нет. Частный дом, все свое, скважина. А, вот это...
25: Так, Андрес нам пишет. У меня было 2 дома, в первом делал бойлер. Как Артем, только на газе дорого обходится. На втором сделал водонагреватель, про который рассказывал Эдуард. Очень удобно и недорого, и экономит и воду, и электроэнергию. Вот, а если выбиваются постоянно пробки, значит, стоит неправильный автомат, и, в общем, у него
26: такая
25: не хватает ампер.
26: Серьезная тема. А там слушатель пишет, чтобы мы его с днем рождения поздравили. Мы от всей души поздравили. Только я теперь уже потеряла, где этот слушатель, который... А, вот Владимир с Кирова. У нас горячую воду уже отключили, пользуемся кастрюлей. А прошу поздравить меня с днем рождения. Владимир, как радостно, что вы в свой день рождения с кастрюлей проводите.
25: Так, Оксана из Екатеринбурга нам пишет. Доброе утро, я даже не замечаю, отключают ли у нас воду или нет. А если на денек пропадет, не беда, потерпим. Еще у нас за городом есть банька. 20 минут, это там. Спасибо любимым моим родителям.
26: Банька, это хорошо.
25: А почему Оксана не замечает, когда у нее отключают
26: воду?
25: Потому
26: что у нее баня есть.
25: И все?
26: И все.
25: И родители.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 12 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, хорошие новости сегодня прибавят оптимизма и уверенности в собственных силах. А ваша песня «Вокзал» Алекса Лима.
2: Тельцы, реализация новых замыслов принесет вам успех, а вечером вам понадобится исключительная осторожность, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Совет этого дня – ловите в песне «Без тебя» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, поговорите сегодня с близким другом. Это поможет вам понять себя. Совет дня – ловите песни «Ясные дни» Олега Газманова.
2: Раки, плодотворные дни, и вас ждет успех. Слушайте свою интуицию, она точно не подведет. А настроение ловите в песне «Ямочки на щечках» Виктора Дорина.
1: Львы, сегодня поступит предложение, которое пополнит ваши финансы. Ваш несгибаемый оптимизм станет залогом душевного спокойствия. Ваша песня «Алтай» Александра Розенбаума.
2: Девы, а вы можете оказаться в незнакомой обстановке, и вам придется завоевывать место под солнцем, активно знакомиться с людьми, на помощь придут родные. А ваша песня сегодня. А я чё? Валерия Кураса.
1: Весы, все будет получаться легко. Работа порадует новыми проектами. Друзья удивят новостями интересными. А ваша песня? Марджан же Михаила Шуфутинского.
2: Скорпионы, посоветуйтесь с друзьями, если вам будет необходимо принимать серьезные решения. А ваша песня сегодня? Мышка Михаила Круга.
1: Стрельцы, постарайтесь спокойно отнестись к незначительным испытаниям, которые вам подготовила судьба. Ваша песня, музыка про нее, Михаила Бублика.
2: Козероги, сейчас не лучшее время, чтобы вести переговоры и решать важные деловые вопросы. Совет этого дня вы найдете в песне «Арестованный дым» Владислава Медяника.
1: Водолеи, старайтесь, чтобы каждая минута потраченного времени впоследствии принесла вам пользу. И проведите время с родными. Ваша песня «Юбочка» Ирины Круг.
2: Рыбы, а вас ждут приключения, и только вам решать, пускаться ли во все тяжкие или вовремя остановиться. Ваша песня сегодня «Женушка» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника. А в следующем часе...
2: В следующем часе будем разыгрывать билеты на самые крутые гонки, а... Сейчас
1: кольцевые, надеюсь.
2: Не кольцевые. А сейчас я хочу Артура Руденко поздравить с днем рождения. Артур, от всей души поздравляем с днем рождения. Счастья, здоровья, любви и новых песен.
1: Побольше хороших песен.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Просто я устал.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, небольшой дождь и плюс 18 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 17, ночью вновь облачно, дождь и плюс 13 градусов.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
7: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Госдума в весеннюю сессию планирует принять закон, ужесточающий требования к трудовым мигрантам, заявил спикер Вячеслав Володин. Согласно документу, вид на жительство или разрешение на временное проживание могут аннулировать, если иностранец за год отработал меньше 10 месяцев. Кроме того, мигранты обязаны подтверждать доход на ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Это касается и содержания членов семьи. Если требования не выполняются, патент или разрешение на работу не продлят. Выехать из страны вместе с несовершеннолетними детьми придется в течение 15 дней. За уровнем дохода будут следить уполномоченные ведомства. В первом чтении правительственный законопроект приняли еще в марте. Теперь депутаты готовят окончательные поправки. В преддверии летнего сезона мошенники активизировались и начали создавать поддельные сайты детских лагерей. Об этом РИА Новости рассказала юрист Елена Браун. По ее словам, злоумышленники оформляют фальшивые ресурсы под Артек, смену и турфирмы. Жертв заманивают низкими ценами и ложными сообщениями о дефиците путевок. Как только родители переводят деньги, преступники исчезают. Эксперты советуют перед оплатой проверять адрес сайта, читать отзывы и по возможности звонить напрямую в лагерь или турфирму. Официальные организации уже предупреждены и призывают граждан быть бдительнее. В случае подозрений на мошенничество необходимо сразу обращаться в полицию. В России с начала сезона зафиксировано более 43 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. От клещевого энцефалита на сегодняшний день привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях Республики Алтай и Санкт-Петербурге. Официальный курс валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. А далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дёмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: 10:06, время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. И готовы мы говорить на разные темы, но самое основное, что ожидает вас в этом часе, это, конечно, игра, утренний прогрев. Это чечеточка, и новости мы успеем в этом часе рассказать. Но обо всем по порядку.
1: Час всего один, а сколько просто громадье планов,
0: громадье
1: призов, подарков.
0: Да.
1: Например, будем дарить билеты на российскую серию кольцевых гонок. Уже в эти выходные состоится невероятное это событие. Трасса Moscow Race выступит. Там 200 автомобилей в различных классах. Там будут и суперкары типа Lamborghini, Mercedes. В общем, для всей семьи развлечения со вкусом. Вкусной едой, с невероятными схватками на трассе. Также можно будет пройтись по стартовой прямой, сфотографироваться с пилотами, зайти и познакомиться с различными командами, как там все у них устроено. Мне кажется, идеальные планы на такие майские выходные. В общем, дорогие друзья, что для этого нужно сделать? Нужно дозвониться нам в прямой эфир, правильно ответить на вопрос. И в случае, если вы дозвонитесь в прямой эфир еще и на вопрос, правильно ответите, билеты ваши, все просто.
0: Да, желательно, чтобы как бы у вас была возможность физически присутствовать на этих соревнованиях.
1: Это Волоколамский район.
0: Да, Волоколамский район, поэтому давайте посмотрите на геолокацию, посмотрите, сколько вам добираться в случае победы до Волоколамского района.
1: Да. Ну, от Москвы, я думаю, ехать минут 45-50.
0: От Москвы ехать недалеко, я с тобой согласен.
1: Плюс 7, 495.
0: Да, 223-5550. 223-5550. 5-0. Звоните, поиграем в утренний прогрев.
2: Да вы сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила.
5: Один метод.
6: Букеты, конфеты.
7: Следственный комитет.
5: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
5: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
5: Новые серии.
10: И вот тут
4: что?
10: Что-то произошло.
5: Вечерний детектив.
10: Свежий.
5: В четверг и пятницу. 18:10.
10: Отлично.
5: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
5: Возрастное ограничение 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Прогрев» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это утренний прогрев, и у нас на кону два билета на посещение кольцевых гонок, которые уже в эти выходные пройдут в Москве. Точный адрес и геолокацию вам пришлет Марина Дымова.
2: Именно так. Нам уже дозвонился наш слушатель Евгений, причем Евгений из города Пермь. Я говорю: Евгений, как вы до Волоколамска-то беретесь в эти выходные? Он говорит: я в курсе, я хочу победить и хочу приехать на кольцевые гонки.
1: Вы решительно настроены. Здравствуйте.
2: Может, вы участник этих гонок уже?
3: Доброе утро. Да, я решительно настроен.
1: Ну что ж, мы тогда хотим пожелать вам исключительно удачи. А вы почему так решительно настроены? Вы следите за кольцевыми гонками или в целом следите за гонками? Может быть, вы любите Формулу-1, у вас есть любимый пилот, какой-нибудь Виталий Петров, например?
3: Вот именно правильно назвали Виталий Петров.
2: А Виталий Петров там, кстати, лично будет, так да, что, может Виталий быть, у вас Петров будет даже будет. Возможность с ним лично познакомиться.
1: Сфотографироваться, сделать селфи, взять автограф, ну, в общем.
2: Его хот-догом.
1: Да, много чего можно будет сделать. Итак, для того, чтобы оказаться на кольцевых гонках в эти выходные, вам необходимо правильно ответить на вопрос. Вопрос у нас достаточно простой. Итак, в Москве проводились кольцевые гонки. Проводились они с 1961 года по 1965. Прямо вот на территории самой Москвы.
2: То есть это всего 4 года, правильно?
1: Да, 5 лет практически, да. 5 лет были гонки, но потом их
2: отменили. Виталий Петров тогда еще не участвовал.
1: Не участвовал. Где проходили кольцевые гонки в Москве? На стадионе Лужники, в парке имени Горького или на ВДНХ? Вот такой вопрос.
2: Это краеведческий вопросик от Артема Демина.
1: Да.
2: Ну, в парке... Давайте порассуждаем. Вы были в парке Горького в Москве? Там фонтан.
1: Вы вообще были в Москве?
2: Набережная, там люди танцуют. Ну, как бы кольцевые гонки там...
3: Ну, как? Думаю, что, наверное, нет. В этом месте не могли.
1: Так, хорошо. В каком могли? Давайте уже без подсказок от Марины Дымовой.
2: Хорошо.
1: Просто давайте вашу интуицию проверим для начала.
2: Лужники, ВДНХ, парк Горького.
1: Лужники, ВДНХ, парк Горького.
3: Лужники?
1: Лужники, ВДНХ, парк Горького. Вы отвечаете Лужники?
3: Ну да.
1: Вы отвечаете Лужники. Зря так не уверена. Абсолютно правильно, конечно.
2: Ну, Евгений, ну красавчик, короче.
1: 5 лет проходили соревнования.
2: Надеемся, что у вас получится сделать фотографию с Виталием Петровым. Обязательно нам ее потом пришлите.
1: Вы молодец.
2: А мы вам в личные сообщения билеты пришлем.
1: Не кладите трубочку, сейчас все расскажем.
0: Утренний прогрев на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
7: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
6: Какая-то-ка любовь к новой Ладе. Любовь.
2: Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
3: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
8: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
10: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 10:27 в Москве, дорогие друзья, начинается чечеточка. И поскольку сегодня мы с вами так долго обсуждали...
1: Два часа обсуждали, да. Тазик или бойлер. В итоге, конечно, бойлеры победили, но только не в нашем случае, потому что Егорыч и Семеновна, люди пожилые в технологии, они не верят, поэтому они по-прежнему хотят петь песни про тазики, ковшики, горчики.
0: Предлагаю сегодня разыграть весы, тем более, что это последние весы, которые у нас есть от Едвиги Карловны.
1: И за эти весы... Давно про нее ничего не слышно, про Едвигу Карловну. Она в санатории?
0: В ликтории. Где-то есть, найдется скоро.
1: Дорогие друзья, на кону у нас весы кухонные или для ног?
0: Кухонные. А, нет, для ног, конечно.
1: В смысле, для взвешивания тела.
0: Для взвешивания телес. Я бы даже сказал, а не тела. У некоторых тело,
1: у некоторых телеса.
0: Да. Телеса. В общем, дорогие друзья, за весы мы с вами сегодня поборемся. И для того, чтобы одержать победу в нашей игре, необходимо придумать самую смешную чечетку.
1: Первая частушку. Строчка у нас. Бабка в тазике плескалась.
0: Все очень просто. Бабка в тазике плескалась. Плюс 7-909-955-1030. У вас будет всего 7 минут на то, чтобы придумать свою частушку, отправить ее нам в мессенджер Макс, одержать победу и забрать приз. Бабка в тазике плескалась. Давайте сочинять. Ну, все должно быть в пределах этических каких-то,
1: да,
0: норм,
1: давайте.
0: Да?
1: Без водочки и без другого.
0: И без мужичка в том же.

второй Д сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Ну, хорошие частушки. Я считаю, можно не экспресс, а сделать несколько выходов. Согласен?
1: Сколько ты хочешь сделать?
0: Ну, хотя бы два. Ну,
1: Денису позвони, пусть не приходит в следующем часу тогда. И нормально будет.
0: Нет, Денису звонить не буду. Я имею в виду, давай без новостей оставим людей.
1: Без новостей. Оставим людей без новостей. Ну, давай. Давай.
0: Потому что, ну, реально, во-первых, просили вас деда с бабкой в одну.
1: В один тазик не запихивать.
0: Вы же нет, не можете без
1: 90% этого. 90%, что дед там же моется. Причем моет даже свое чрево.
0: Должен все-таки в интернете посмотреть, что есть чрево.
1: Ну,
0: потому
1: да.
0: что частушка внизу это немножко лишена смысла. Ну, давай, музыку в студию нам.
1: Так, ладно, Егорыч.
0: Егор Семеновна.
1: Ой, это вот они купаются в тазике, что ли, да, получается?
0: Так, вот это Наталья его версия.
1: Так, ладно, ребят, только вы не фантазируйте сейчас, ладно?
0: Бабка в тазике купалась, на крючок она попалась. Ведь в тазу сидел старик, еще тот он был шутник. Опа, опа, могли быть раки.
1: Мы ж такие не поем, предупреждали.
0: Я же одна только.
1: А бабка в тазике плескалась, кто-то в щелочку смотрел. Оказалось, показалось, деду нет до бабки дел.
0: Это от Марии. Ну, обидно, как, почему у деда нет интереса к бабуле?
1: Абсолютно, да.
0: Бабка в тазике плескалась, веселилась от души. Деда близко не пускала, чтобы не было грызни. Ну, Туся поясняет, что один тазик у них был, поэтому близко бабка деда не пускала.
1: А я-то думаю, что такое? Бабка в тазике плескалась, а под бойлером боялась. Деда током шибанула, ну, а бабка не рискнула.
0: Ни один дедушка не пострадал, все истории выдуманы. Бабка в тазике плескалась, дед на спинку поливал. У них водичка не кончалась, им внук скважину своял. Это от Адили.
1: Ох, какой рукастый внук у них там, да.

0: Короче.
1: Стырилина мылили.
0: Весы у нас на кону. Ну, вообще, получается весело.
1: Ну,
0: да?
1: В целом, да.
0: Такая для вторника прям вот хорошая.
1: Ну, хотелось бы еще повеселее. Ну, чуть-чуть.
0: Ну, так, на грани.
1: На градус.
0: Все должно быть немножко в рамках приличия.
1: Плюс 7-909-955-130. Присылайте, почитаем ваши сообщения.
2: Реклама. Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
3: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брян,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Так, ну ладно, я не знаю, Марин. Я не знаю, кто победил. Честно, не знаю.
1: Ну, наверное, я...
0: Ты хоть этот смайлик там поставь какой-нибудь, ладно?
1: Я как будто бы выбрала победителя.
0: Все, отлично. Так, Марина выбрала победителя, но Егорыч и Семеновна сейчас появятся здесь и будут петь ваши частушки. По-прежнему. Залихватские. И немножечко хулиганские.
1: А бабка в тазике плескалась, будто там Венеция. Дед ее, как увидал, поднялась потенция. Это от Олега. Что такое? Что ты на меня смотришь?
0: А бабка в тазике плескалась, мыться не приспичила. Ведь про бойлеры пока в селе еще не слышали.
1: Это от Олеси. Так, хорошо. Давайте от... Бабка в тазике плескалась, целый день она купалась, а на выходе старушка оказалась молодушка. Это В. Мистер В.
0: Мистер Ви. Ви, а может быть Ви?
1: Не знаю.
0: А бабка в тазике плескалась, голову помыть пыталась, а воды горячей нет, и матерится громко дед.
1: А тебе нравится там здесь?
0: От Максима.
1: Ты поставила или нет?
0: Что? Видел, да, сейчас.
1: Бабка в тазике плескалась, на свидание собиралась. В 10 вечера у дуба не забыть бы только зубы. Это от Сергея из Рыбницы.
0: Ну, неплохо, да. Так, вот такая от Владимира. А бабка в тазике плескалась, это то еще кино. Жаль, что вся не помещалась и не домыла кое-что. А что ж ты не домыла? Что же не домыла, интересно.
1: Интересно. А бабка в тазике плескалась, мылом смело намывалась. Сзади дед к ней подошел, но грешить не стал, ушел. Это Дмитрий.
0: Слушай, ну не знаю, да, сейчас. А бабка в тазике плескалась с мятой и эссенцией. Дед уж очень тосковалась, чуть живой потенцией. Это от Сергея. О, слушай, ребята, ну я не знаю, молодцы, вот Сергей прям. И Дмитрий, вот как бы вот весы
1: а
0: бы между ними разделить?
1: Ну как мы разделим весы?
0: Ну никак не разделим.
1: Может, у нас что-нибудь еще завалялось для Дмитрия? Не, ну Сергей так. Все-таки, эссенция, это хорошо. Надо же было еще ее вспомнить.
0: Про эссенцию, про мяту и эссенцию.
1: Ладно,
0: поздравляем тогда мы Сергея. Сергею аплодисменты.
1: Напишите ваш номер телефона, Сергей.
0: Да. В общем, вы, Сергей, молодец. Ну а что касается нас, то мы тоже молодцы, но пора уже прощаться нам с Мариной. Да?
1: Да, как давай, бы давай. Не было это грустно, но завтра вернемся, друзья. В смысле, грустно прощаться, а то, что завтра вернемся, это хорошо.
0: Ну да. В общем, да. Всем хорошего вторника.
1: Целуем, обнимаем, любим. Завтра вернемся. С вами был невероятный, обворожительный, с великолепным чувством юмора Артем Демин.
0: Ну и, конечно, с вами была такая же, только еще больше и лучше.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, небольшой дождь и плюс 18 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 17, ночью вновь облачно, дождь и плюс 13 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
7: 0+.
8: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
9: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
10: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
11: Бархатный шансон. История. 2019 год. Греция. Пелопоннес.
12: Ты девочка.

0: 11 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Турпоток из Саудовской Аравии к концу этого года может достичь 200 тысяч человек. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Напомню, с 11 мая вступило в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Теперь россияне могут въезжать и находиться на территории королевства без визы непрерывно, либо суммарно до 90 дней в течение календарного года. Аналогичный безвизовый режим действует и для граждан Саудовской Аравии при посещении России. Безвизовый режим позволяет увеличить турпоток на 50%. Систему антиплагиат, которую вузы используют для проверки дипломов и курсовых, предложили проверить на точность. Поводом стали жалобы студентов. По их словам, программа нередко помечает авторский текст как сгенерированный искусственным интеллектом. Как сообщает парламентская газета, обращение уже направлено к министру науки и высшего образования. В компании разработчики пояснили, что результат проверки не вердикт, а лишь сигнал для преподавателя. Окончательное решение об оригинальности и допуске к защите всегда остается за человеком. Мультсериал «Маша и Медведь» получит первый полнометражный фильм. Сейчас он находится на стадии препродакшена. Завершить работу планируют к концу 2028 года. Проектом занимается создатель истории Олег Кузовков. По его словам, новая работа – это возможность вывести мир «Маши и Медведя» в формат большого кино и вернуть проекту его юмор и душу. В заключение выпуска официальный курс валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Денис Майданов и Сергей Войтенко, у которого сегодня день рождения. Заслуженному артисту эти аплодисменты заслуженно. Вы на волнах радио Шансон, господа, хорошее настроение. Наверняка у вас чудесное, потому что вторник начинается плодотворно. Ведь вы в нашей компании. С вами Денис Денисов и Александр Розенбаум.

0: небеса.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: подпеваю. Сейчас я, Татьяна Крутакова, вместе с вами. Алло, алло, Алешенька, смотрю на плейлист. И что вижу? В скором времени Алексей Петрухин ответит Татьяне. «Твой берег левой» песни называется. Но до этого еще мы услышим Радрай и Сергея Любавина. Господа хорошие, музыки много, а шансон наш единственный, драгоценный и неповторимый один.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон». Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
3: ИП Телухин АА. УГРН П 304-526-011-800-121.
4: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
5: «Ника Спринг».
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
7: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
8: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
9: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
11: В интернете наберу prismaokna.ru.
12: Подробности на сайте.
13: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООС «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Людка, Алютка, глянь. Весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
15: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
14: Кака-така, любовь. К новой «Ладе». Любовь.
16: Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
17: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦВ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2020. 26 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
20: Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Рост количества комплексов автоматической фото-видеофиксации сделали письма счастья со штрафами привычной частью нашей повседневной жизни. Иногда бывает так, что штраф прилетает без фото. Торопиться оплачивать такой не стоит. Во-первых, это могут быть мошенники. Необходимо проверить платежные реквизиты. Во-вторых, отсутствие фотоматериала – это существенный аргумент для оспаривания административного штрафа. На оспаривание штрафа отведено 10 дней с момента составления материала. Жалобу следует направить в адрес руководителя центра видеофиксации того подразделения ГАИ, откуда пришел штраф. Жалоба составляется в произвольной форме, но в ней обязательно должны присутствовать сведения о водителе, информация об автомобиле, копия постановления, просьба об отмене штрафа, контактные данные для получения ответа ГАИ. Ответ на жалобу должен быть дан в 10-дневный срок. Если жалобу удовлетворят, штраф отменят. В противном случае можно либо оплатить штраф, либо обратиться в суд для дальнейших разбирательств по делу. Это самая обнадеживающая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Алексей Петрухин, как и обещал, твой переклевый, так называется песня. Концерт, гастроли, все это, конечно, понятно. Естественно, содержание жизни артистической. А еще и творить нужно, и созидать. И все это он успевает.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Как Александр Дюмин четко напомнил нам, что долго запрягают не только сибиряки, да в принципе наши соотечественники, а потом, ох, как развяжутся. То же самое и с шансоном. Слушаешь, вроде как хорошо, а потом как поймешь, как проникнешься, что все, с ним по жизни.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, небольшой дождь и плюс 18 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 17, ночью вновь облачно, дождь и плюс 13 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
7: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
8: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шанс».

0: Здравый сон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Наталья Самородова. Здравствуйте. В этом году в правила приема в российские вузы внесено новое положение. Оно касается финального этапа зачисления. Впервые будет введен день тишины, в течение которого абитуриенты не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление. Ограничение будет действовать в день издания приказов о зачислении. По оценке Минобрнауки, это позволит сделать процедуру более предсказуемой для поступающих и упростит работу приемных комиссий. Число мошеннических звонков в России сократилось на 45% за первый квартал по сравнению с началом прошлого года. Их доля среди всех входящих вызовов уменьшилась вдвое и составила менее 1%. Снижение активности мошенников связывает с усилением совместной работы операторов, банков и государства, а также с ограничениями на звонки через мессенджеры. При этом эксперты в области безопасности предупреждают о дальнейшей миграции злоумышленников в другие каналы связи. Сертификат на материнский капитал получили более 4000 нижегородских семей с начала года, сообщает отделение соцфонда. Сертификат оформляется беззаявительно на основании сведений, которые поступают из ЗАГСа. Информацию о маткапитале можно найти в личном кабинете на госуслугах. Напомню, с февраля размер маткапитала составляет около 730 тысяч рублей для семей с одним ребенком и 963 тысячи, если появляется второй ребенок. Большинство жителей Нижнего Новгорода считают, что нарушителей, выкидывающих мусор из машин, нужно наказывать крупными штрафами. Опрос провел сервис «Суперджоп». На сегодняшний день граждане, выкидывающие мусор из машин, могут получить штраф размером до 15 тысяч рублей, а юрлица – до 50 тысяч. К таким мерам положительно относятся 78% респондентов, а негативно – лишь 7%. Также многие считают, что подобные нарушения должны строже контролировать сотрудники ГАИ и Росгвардии, а также уличные видеокамеры. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Иван Кучин, как лоцман, перевел нас через полуденную отметку по московскому времени. Обыкновенная, так называется, музыкальная работа. Что? Не может такого быть, чтобы ваша избранница была какой-то обыкновенной. Ведь сумел-таки подобрать ключик к вашему сердцу, а значит, особенная. Ну, может быть, лет через 170 вы поймете. Ну, как бы да. Но это уже будет совсем другая история. Всем желаю здравствовать. Не знаю, какой у вас вкус. Нравятся ли вам девочки паи или несколько хулиганистые особы. Но песня «Девочка паи» от Михаила Круга точно нравится.

Нет, нет, мужчины же не плачут, и это совсем не слеза застывшая, это так, бриллиантик, который готов подарить тебе. Ну а если серьезно, переживает лирический герой, что не сможет он оказаться 14 мая в Центре исполнительских искусств в Москве на концерте Аллы Рид. Ну, во всяком случае, я себе могу такое представить, потому что, ну, столько гостей, такие вообще затеи, режиссерские ходы, ну, это то, что Алла рассказывала нам, когда заходила в гости в студию «Радио Шансон». А насчет дуэтов это я вам расскажу. Евгений Кемеровский будет в гостях, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов и Евгений Григорьев. Ну, представляете, команда какая подбирается. Подробности найдете на официальных ресурсах Аллы. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте масленыч.ру.
4: Приятно.

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова 12.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского легендарный Буцефал. У Александра Суворова верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро. Флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
4: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Скажи «нет» вредным привычкам, если хотели вы начать этот день, эту неделю или совершенно новую жизнь, то вот вам знак. Получите, распишитесь. А еще сегодня день любования природой. А что может быть прекраснее, чем бескрайнее русское поле?

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил. А я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд. Их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд. Их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда. Так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда. Так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись. Валюха крикнул, берегись. Но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись. Валюха крикнул, берегись. Но было поздно. За восемь лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.

Первая картинка, которая возникает, как только слышишь эту песню, которую исполнили Евгений Кемеровский и Евгений Росс, это те самые мишки, которые утром лазили. Помните, на конфетах такие были? Кстати, они Евгений, это тоже отмечает.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, небольшой дождь и плюс 18 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 17, ночью вновь облачно, дождь и плюс 13 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
5: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в «Агат».
8: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Агат» по телефону 260.
9: «Агат». Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: 13 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Подросток открыл стрельбу в школе на Кубани. ЧП произошло в Гулькевичском районе. Девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие и ранил двоих учеников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Детям оказали медицинскую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В школу направили психологов для поддержки учеников и родителей. Прокуратура проводит проверку. Подросток задержан. Россия и Пакистан в ближайшее время значительно упростят визовый режим. Соглашение подпишут во время визита премьер-министра Пакистана, который ожидается в июне или июле. Об этом рассказали в посольстве страны. Там отметили, что полной отмены виз не будет, но новый порядок существенно сократит бюрократические барьеры для бизнесменов, студентов и туристов. Параллельно стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и экономики на 5 лет, а также об инвестициях в медицину и промышленность. В Бразилии сообщили о сокращении закупок кофе Российской Федерации, пишет РИА Новости. По итогам апреля объем экспорта составил почти 19 миллионов долларов против 45 миллионов долларов в марте. Таким образом, показатели за месяц сократились в 2,5 раза. Согласно расчетам, объем поставок упал до минимума сентября 2025 года, когда кофе был ввезен в Россию на 13 миллионов долларов. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник, 12 мая. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 13, ощущается как плюс 11, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: заграничным уродом.
1: Не понять всю прелесть живого выступления группы Лесоповал тем, кто не бывал на концерте этого коллектива. Слушайте, ну, когда качественный звук, когда стихи, смыслы и песни нам понятны, знакомы, ну, тогда все начинает играть другими красками. Михаил Танич нам оставил такое наследие, что ой-ой-ой-ой-ой-ой, диву даешься. Услышать музыкальные работы, увидеть выступление коллектива, который на самом деле многогранен, я сейчас говорю про Лесоповал. Все. Можно 16 мая уже в столичном клубе «Академ Джаз Клуб» и «Вагон Столыпинский». Я куплю тебе дом и кореша, и 3 татуировочки. Все, там будет, это точно. Подробности найдете на сайте группы этого коллектива официальном, в интернете тоже ее предостаточно. Если, конечно, вы старше 18 лет, то добро пожаловать на концерт. Денис Денисов у микрофона. Ну и Евгений Григорьев сейчас врывается в наш эфир.

0: пока.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила!
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
9: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
10: Я капитан полиции.
11: А я чудак.
7: Новые серии.
12: И вот тут...
6: Что?
12: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
12: Свежий.
7: В четверг и пятницу. 18:10.
12: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
7: Возрастное ограничение 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки.

0: Жизнь.
1: Михаил Захарович Шуфутинский, «Ты моя жизнь», так называется эта музыкальная работа. И знаете, о чем я сейчас думаю? Ну, сейчас узнаете, когда составляется плейлист. Ну, ты же не задумываешься о том, как, что. А потом выходят смыслы такие интересные. Вот, Михаил Захарович, спел нам «Ты вся моя жизнь», и я люблю тебя со всеми-всеми перипетиями. Я Михаил Бурляш продолжает эту мысль.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
6: ОСЗ группы «Инвестрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
8: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
7: Кака-така, любовь. К новой Ладе. Любовь.
9: Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
10: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 Неферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Руки вверх!
13: Это ограбление?
12: Нет, это концерт! 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Где? Где укрыться? Да нигде, от самого себя не убежишь. Даже в стольный град, где столько всего интересного. И выставки тебе, и прогулочные зоны. И вообще, Москва украшена всегда. Мангал Шоу, да. Прямо сейчас на нетленные стихи Сергея Есенина. Эталонное исполнение. Эталонное музыкальное воплощение.

0: Радио Шансон. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти. Музыкальное шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курилов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Грустно. Грустно жить без любви. Андрей Косинский не понаслышке это знает, раз такую песню подарил нам, поклонникам шансона. Хотя, признаюсь честно, совсем другая рифма пришла мне на ум. И не было любви, и без любви вся жизнь. А вам какая, кстати, пришла? Война?

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, возможен небольшой дождь. Ночью также возможны осадки, на термометрах будет плюс 13, завтра утром пасмурно, дождь и плюс 17 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Паусбербанк». «Осозанежлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. 11 новых медицинских специальностей появятся в России с 1 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава. Согласно документу, в обновленном списке значится нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Кроме того, в реестр планируется включить новые направления, в числе которых медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология и прочее. Также ведомство намерено исключить из реестра устаревшие должности. Среди них врач-сексолог, диабетолог, подростковый терапевт и психиатр. Функции этих и других специальностей будут переданы врачам более широкого профиля. В России впервые появился ГОСТ на веганский парфюм-косметику. Стандарт определяет, какую продукцию можно считать таковой. Главное условие – в ней не должно быть компонентов животного происхождения, а также испытаний на животных или их тканях. Производитель должен это подтвердить. В числе запрещенных ингредиентов – молочные компоненты, продукты пчеловодства, животные белки, жиры и красители, а также шелк и мускус. Кроме того, если косметика делается на той же линии, что и товары с компонентами животного происхождения, необходимо хорошо очищать оборудование, емкости и поверхности. Российские ученые создали омолаживающий сыр. В его состав входят полезные вещества, усиливающие антиоксидантную защиту организма. Они повышают защитные свойства продукта и делают его более сбалансированным и питательным компонентом. Об этом пишет Лента.ру. По словам разработчиков, такой продукт может помогать в профилактике возрастных изменений и снижать риски развития деменции, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других. При этом специалисты напоминают, что даже полезный сыр остается продуктом с высоким содержанием жиров, поэтому его стоит употреблять умеренно. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Первая реакция, когда мы видим переживание человека нам дорогого, сразу же хочется сказать, ну не плачь, ну успокойся. Ну это же проявление заботы. Но по факту-то поплакать нужно, да. Ну, признаться, что нам самим хочется тоже поплакать, чтобы разделить эту печаль, эту тугу. Да, да, сложно. А помните об этом, что слезки помогают избавиться от лишних ненужных эмоций. Денис Денисов, микрофон. Здравствуйте.

0: Вали.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Повод для того, чтобы порадовать или побаловать себя, найдется всегда. Было бы только желание. Ну, например, сделать погромче душевное радио. Ведь Алексей Петрухин у нас был немногим ранее. Валерий Курас до сих пор поет. А сколько еще всего интересного нас ждет впереди? О, да что только стоит включить, отправить сообщение, я имею в виду, и получить привет или поздравление. Вот это вообще, мне кажется, бесценно. Я говорю сейчас о программе по заявкам в новом часе. Уже пора действовать, аккумулируем, собираем.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобиль.

0: подходит под мой маникюр.
1: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
2: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
3: Не оферта, а подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
5: 0+.
6: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
7: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский, Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это время.

что-либо добавить или поделиться своими мыслями, это только испортить будет ощущение от этой песни, которую Григорий Лепс, Юль Чичерина и Влад Маленко исполнили. Им низкий поклон за эту музыкальную работу, которая, собственно, все сама за себя и сказала.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

рисовать богиша Паша на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничник и храбрый

0: красоты.
1: Владимир Семенович Высоцкий, я песня о нейтральной полосе. Ну, классика же, любимая многими, да, что всеми, всеми любимая. А как интересно читать истории, анализ и объяснение тех или иных посылов в его песнях. Ой, ресурсов на самом деле много. Попробуйте, вы много для себя откроете. Может, даже и не замечали, а вот, например, про Азию на границе с Пакистаном. Помните, вот он спел только что. Подумайте, подумайте. Михаил Задорин, эфир продолжит.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, возможен небольшой дождь. Ночью также возможны осадки, на термометрах будет плюс 13, завтра утром пасмурно, дождь и плюс 17 градусов.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцария через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
7: ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского легендарный Буцефал. У Александра Суворова верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро. Флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
9: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Экономический рост России в текущем году прогнозируется на уровне 0,4%. В 2027 году темпы увеличатся до почти 1,5%, а к 2029 до 2,5%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет газета «Ведомости». Он отметил, что правительство систематически ведет работу над возвращением экономической динамики к стабильному долгосрочному росту, соответствующему мировым средним темпам, а также достижению национальных целей развития. В том числе принимаются усилия для обеспечения перехода ресурсов, рабочей силы и инвестиций в более продуктивные сферы. Сейчас изменения в сторону эффективных форм организации происходят в экономике, экспорте, на рынке труда и в социальной сфере. Тем временем рост реальных зарплат в стране за последние три года составил почти 24%. Из них 4,4% в 2025 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака. По его словам, реальные денежные доходы населения за этот период выросли на 26% за счет оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов и доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет. При этом в марте министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что средняя зарплата россиян в прошлом году увеличилась на 13,5%. Москвичи в текущем году чаще всего вступают в брак в возрасте от 23 до 30 лет. Об этом ТАСС сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Уточняется, что чаще всего девушки выходят замуж в возрасте от 23 до 28 лет, а мужчины от 25 до 30. Самый популярный возраст у невест – 26 лет, а у женихов – 28. Кроме того, больше всего браков в столице с начала года заключено между 23-летними женихами и невестами. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Есть дни обычные, есть дни великолепные, а у нас каждый день прекрасный, потому что вы в компании «Радио Шансон». Всем желаю здравствуйте. Начинаем мы программу «По заявкам». Денис Денисов у микрофона. И сегодня, знаете ли, вот так смотришь, а сколько вообще знаменитостей, известных личностей, артистов наших любимых «Шансон по-русски» празднуют свой день рождения. Много. Вот серьезно говорю, прям много. Сейчас зачитаем сообщение, которое к нам пришло на номер 909-955-1030. И поздравим Артура Руденко всей нашей общей компании. Ведь у него день рождения. Да, да, так и есть. Вот-вот они, аплодисменты. Творческих успехов, процветания желает Артуру Светлана, поклонники, и мы тоже, в свою очередь, редакции. А еще Сергей Войтенко, а еще Владимир Захаров, группа «Рок Острова». А еще сегодня, помимо наших артистов «Шансон по-русски», знаете, кто родил? По-моему, Роберт Рождественский. Нет, не Рождественский, Вознесенский. Андрей Вознесенский. Просто ассоциативный ряд такой. Да, все, пардоньте, ошибся. Вот, сейчас уточнил, все исправился. Это очень здорово. Вы, кстати, поздравляете своих близких, привет им передавайте. И поздравления буду все ретранслировать. Например, Александра, которого с 65-летием, любимого мужа, отца и дедушку поздравляют. Крепкого здоровья и всего самого наилучшего. А в качестве подарка Екатерина Семенова, школьница. Но только после песни Артур Руденко, которая будет пожеланием всем вышеперечисленным, всем нашим слушателям. Красиво живите!

0: Реклама. От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для вас эта программа по заявкам в прямом эфире «Радио Шансон». А как настроение ваше? Чудесное? Ну, вот и славно. 909-955-1030. Пишите. Не забывайте указывать, от кого сообщение. Ну, это важная часть модерации. Я, Денис Денисов, читаю только те, которые у нас имеют подпись. Шансончик, передайте, пожалуйста, большой привет Наталье Кашербеновой. Она трудится. Ее коллективу тоже большой-большой привет. Они мастера красоты. Николай из Обнинска. А Галина из Солнечногорска. Привет Лидии Николаевне, отправляет большой-большой и плодотворной работы желает и хорошего настроения. Шансон. Так, привет Наталье Бережной. Счастье, добра, работаем вместе, слушаем шансон. Все дело в Краснодаре происходит, написала нам Татьяна. Здоровски, прям чудесно. Хочу сказать вам от всей души. Александр передает привет поселку Жихарево Ленинградской области. Еленочке Большовцевой. С праздником тебя, милая. С днем медсестер. Скучаю. Очень без тебя. Здоровья Кочетковой Надюшке. Желаю. Она чуть-чуть приболела. Жека из Кургана рассказал. И просит песню Владимира Ждамирова. Все, выполнил вашу просьбу. Играет, поет наш драгоценный Владимир.

Дмитрий нам рассказал в сообщении, что его мама Лидия очень ждет эту песню. И привет от него. Желает он хорошего настроения, долгих лет ей жизни. Пожалуйста, Дмитрий, ну как не порадовать мамочку? Тем более, в эфире радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру

0: Центр. Звони 8-939-745-48-08.
1: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Здравствуйте, здравствуйте. Если вы только что настроили приемники на волну душевного радио, поздравляю. Наверняка вы останетесь в нашей компании, потому что приветы мы передаем с превеликим удовольствием. А с каким удовольствием поздравления? Еще больше, правильно. 909-955-1030 – это координаты для отправки ваших сообщений. Денис Денисов у микрофона. Сейчас будем поздравлять. Кстати, день очень благочадный, не только для людей творческих профессий, которые реализовались в этом деле, но и замечательных людей. Шансон с юбилеем, с 80-летием. Поздравьте, пожалуйста, нашу маму Светлану Трофимовну Цыбакову. В Воронеж отправляется это послание. Долгих лет ей жизни, крепкого здоровья. Желает дочери Надя, Юлия, внуки, внучки, семьи Соболевых и Пилюгиных. Шансончик, это следующее сообщение. Сегодня юбилей отмечает прекрасная женщина, жена, мама, бабушка Татьяна Морозова из Ногинска. Танечка, от души тебя поздравляем. Всего-всего тебе самого замечательного. Пусть каждое мгновение дарит повод для улыбки. А рядом всегда будут те, кто ценит и любит. А цифры все врут. Оксана подписалась, в кавычках, тортик. А, это прозвище. А еще Аллу Михайлову поздравим. Сегодня у нее день рождения. Она координатор по транспорту. Ай, вы же наши дорогие, в пути в компании «Радио Шансон». Это очень приятно. Юрий 531 отметился. Наверняка другие водители тоже присоединятся. Да и вообще коллеги тоже. Таисия Повалий, «Застольная», только для вас.

Соглашусь с Александром Ивановым и группой Рондо. Убежден, что слушатель наш или адресат, кому мы передаем привет и поздравления, скажет «да». Это было здорово. В эфире радио «Шансон». Да такое! Эй! А вы сомневаетесь разве? Ну, попробуйте. Передайте послание. 909-955-1030, а потом я переспрошу. Итак, сейчас дальше доставляем приятные эмоции. Шансончик, огромный привет друзьям. Отправляю на Селигер, Константину, Танюшке и Тёмке. Будьте здоровы, берегите друг друга. Ольга и Дарья. Шансон. Едем в Пензенскую губернию на нашу маленькую фазенду. Настроение прекрасное. Погода тоже нормальное. Привет мужу моему любимому Сергею Николаевичу Тимофееву, дочери Надежде Путыриной, внуку, любимчику Александру. Поздравляем с днем медсестры. Рамаеву Рахматулину Риму Хафиятовну. Так, и передаю всем-всем большой-большой привет. Обожаю вас. Шансон Елена из Королева написала. Хорошо, нам приятно. Привет доставленный. Лисица, только для вас.

0: Продолжаем программу по заявкам. Мало-мало времени остается, поэтому тороплюсь. Дни рождения сейчас у нас на повестке. Александр Константинович, ну, знали, что у вас день рождения. Вы замечательный папа. Самое горячее поздравление и сообщение о том, что скучает по вам старшая доченька Елена и очень сильно вас любит. Все. Поздравления доставили? Пожалуйста, вам Елена любит, ценит и всего самого хорошего желает. Шансончик, передайте огромный привет племяннику Дмитрию Сергеевичу Золотову, Лысковский район, село Липуны. У Дмитрия сегодня день рождения. Мы с супругом Вячеславом, это Людмила пишет нам, поздравляем его. Мирного неба над головой, душевного тепла, удачи, счастья, добра, благополучия, взаимопонимания, позитива и всего самого замечательного. Из Горловки сообщение к нам пришло. Кирилл Еремин с 16-летием. Вам тут большущий, огромный стих пришел. Поздравительный от мамы Анжелики. Но, к сожалению, время у нас ограничено. Так что еще и кто у нас там? Сестричка София поздравляет. Вся семья. Бабушка, дедушка и Лера. О, все, доставили.
1: Вечер.

0: только любовь.
1: Она родненькая, единственная и неповторимая. Любовь движет всем на свете и даже вами, когда вы сообщение отправляете. Любовь к ближнему, любовь к профессии, к песне, да что угодно. Финальный выход и порция приветов. Еще раз поздравляем всех медсестер с праздником, а сейчас перейдем к конкретике. Татьяна Ермакова из Иркутска поздравляет с профессиональным событием медсестер санатория Иркут. Всего вам самого хорошего и замечательного. С профессиональным праздником коллектив медицинских сестер медпункта ВЧС-41-495 из Брянской области. Пусть те, кто болеет, будут искренне благодарны за ваш труд. Работа приносит радость, достойный уход и скорейшего им выздоровления и поправки. Счастья, здоровья и весеннего настроения желает Ирина Николаевна, коллега. Господа хорошие, Денис Денисов был у микрофона. Я откланиваюсь, машу вам ручкой и говорю до завтра. Максим Фадеев в завершении программы «По заявкам». Пока-пока.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, возможен небольшой дождь. Ночью также возможны осадки, на термометрах будет плюс 13, завтра утром пасмурно, дождь и плюс 17 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. Украина П 304 526 011 800 121. Бриллиант.

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», Гагаринский и Республика.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
3: А вопросы вдох я займу.

0: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Регулирование маркетплейсов необходимо, чтобы не допустить монополизации рынка и защитить права покупателей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. Он отметил, что онлайн-торговля с 2022 по 2024 год выросла более чем в 2,5 раза. Ранее сообщалось, что в России создадут реестр маркетплейсов, который будет вести Минэкономразвитие. Площадкам и списках необходимо будет идентифицировать продавца через госреестры, прежде чем допустить его на платформу. Также нужно будет проверять карточки товаров. Более 40% россиян работают свыше 40 часов в неделю. При этом 14% опрошенных сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Среди причин переработок корреспонденты назвали стремление заработать денег, требования компании и желание сохранить работу. Чаще всего такой трудоголизм приводит к постоянной усталости, тревоге во время отдыха и отсутствию интересов помимо работы. Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук. Российский хоккеист успешно защитил диссертацию на 145 страницах о методах подготовки игроков. Как пишет Лента.ру, он сравнил тренировочные процессы в России и Северной Америке. Овечкин пришел к выводу, что в России делают упор на технико-тактическую базу, а в США и Канаде на развитие скоростно-силовых навыков. Он предложил сочетать такие подходы по мере взросления атлетов. Это позволит добиться наилучших результатов. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: надеемся, что оно обязательно появится в столичном регионе. Да, завтра хотелось бы. Ну, а пока слушаем Стаса Михайлова, согревающий уютный шансон в начале нового часа. Сейчас столица 16:06, а продолжит Александр Новиков. Радует, балует он нас своим творчеством, красивоглазая. Прямо сейчас в студии для вас я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем отличного дня.
1: Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила.

маленькой ножке, осколок солнца в брошке. И ей спасибо, и ура! Как в брошенной монете мы кувыркались в лете.

слова тихого люблю. И в губы мне наклипка впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

0: на радио «Шансон».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbenefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Группа «Сентябрь» на волнах майского шансона. У нас сегодня 12 число, вторник, короткая рабочая неделя. Вот скоро опять отдыхать. Кстати, как раз-таки на ближайшие выходные в Москве прогнозируют жару до плюс 28. Красота, глядишь, и ягода уже поспеет. Слава на шансоне, спелый мой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
2: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
1: Как атака? Любовь. К новой Ладе. Любовь. Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
3: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Евро пою, сранки всем максимум дают.
7: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
8: Никасринг.
9: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
10: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов.

0: 2006 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Повторять не буду. Немедленно руки вверх.
3: Легендарная группа «Руки вверх». Новая программа «Любимые хиты». 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена.
4: Билеты в кассах города. 12+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Какими бы интересными не были китайские автомобили, но мы по-прежнему нет-нет да поглядываем в потоке на европейские и японские машины. Кажется, что сейчас до привычных марок не дотянуться, но на самом деле это не совсем так. Сейчас расскажу вам о том, какие модели можно купить по цене китайских, но правда ввезенные по программе параллельного импорта, а значит, увы, без гарантии. Одним из самых доступных вариантов является некогда очень популярный Nissan Qashqai. 140-сильный автомобиль на вариаторе можно купить за 3 миллиона 750 тысяч рублей. На 200 тысяч больше придется заплатить за странную, но очень неприхотливую и проходимую коробочку Suzuki Jimny. За Mitsubishi ASX последнего поколения, который является ближайшим родственником Renault Captur, продавцы попросят 3 миллиона 960 тысяч рублей. Признанные лидеры сегмента обойдутся немного дороже. Mazda CX-5 оценивается в 4 миллиона 400 тысяч, а за Toyota RAV4 просят минимум 4 миллиона 730 тысяч рублей. В большинстве случаев все вышеозначенные автомобили будут произведены либо для китайского, либо для ближневосточного рынков и иметь некоторые конструктивные особенности, с которыми лучше познакомиться до покупки. Это самая ретроградная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, поймут. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: ее глаза два тихих океана. В ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо. А цифры, только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо. А цифры, только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Тикс-Фли – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Тикс-Фли ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfli.rf.
4: Тикс-Фли – 90 дней без блох и клещей.
5: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Каждый преступник совершает ошибки.
7: Я говорила!
8: Один метод.
9: Букеты, конфеты.
10: Следственный комитет.
8: Ни одной зацепки.
11: Что само по себе подозрительно.
7: Да.
8: И два капитана.
12: Я капитан полиции.
13: А я чудак.
8: Новые серии.
14: И вот тут...
7: Что?
14: Что-то произошло.
8: Вечерний детектив.
14: Свежий.
8: В четверг и пятницу. 18:10.
14: Отлично.
8: На канале ТВ-центр.
14: Я знаю, что произошло.
8: Возрастное ограничение 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мы с Романом Шаховым, конечно, на разрыв аорты не обещаем, в отличие от Григория Лепса, но постараемся сделать максимально возможное, чтобы вам было интересно, комфортно и уютно с нами на вечернем шоу «Городские встречи» на Шансоне. Оставайтесь в нашей компании.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 17, и также вероятны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 21, но также возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
6: 0+. Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Коды подтверждения для входа в различные сервисы теперь будут приходить в МАКС. Такое соглашение с мессенджером подписали операторы «Большой четверки», пишет ТАСС. Уточняется, что сообщения автоматически разнесут по двум защищенным папкам коды подтверждения и полезные уведомления. Если доставить информацию в МАКС не получится, ее продублируют в СМС без дополнительной платы. Яндекс.Карты первыми в России начали давать подсказки с привязкой к конкретным городским ориентирам по пути. Рекомендации генерирует искусственный интеллект с помощью технологии нейроозвучки. К примеру, поверните направо после магазина или через 200 метров держитесь левее у заправки. Так водителю проще соотнести подсказку с тем, что он видит на дороге, и понять, где выполнить маневр. Приложение учитывает более 10 тысяч ориентиров по всей стране. Ими стали объекты, которые можно легко распознать во время движения, здания с вывесками, заправки, остановки и другие заметные точки. Такие инструкции – еще один шаг в масштабном обновлении голосовых подсказок в сервисе. Тем временем гражданам выплатили уже почти 2,5 миллиона рублей за жалобы в полицию на пьяных водителей. Такие данные приводит «Коммерсант». Первым меру внедрили власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Сейчас эта практика применяется в 16 регионах, причем размер выплат ежегодно растет и в некоторых локациях достиг 20 тысяч рублей за сообщение. При этом статистика показывает, что в ряде субъектов жители неохотно жалуются на нетрезвых автомобилистов. А некоторые россияне, напротив, даже не приходят за деньгами, считая, что сигнализировать о нарушении – это их гражданский долг. Тем временем эксперты призвали расширять практику премирования на всю страну с помощью портала госуслуг. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Ребята, жизнь-то хороша. Огромное спасибо. Вика Цыганова, Михаил Круг открыли новый час на радио «Шансон». 17.06 московское время. Друзья, это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем.
0: Насколько хорошие и интересные новости сегодня нам подкидывают ленты. Давайте посмотрим. Некоторые поведенческие особенности, например, склонность не возвращать долги, могут передаваться по наследству.
1: Ух ты, вот это новость хорошая.
0: Для таких характеристик, как импульсивность, самоконтроль или склонность к риску, оценки часто действительно лежат примерно в диапазоне от 20 до 40%, рассказала газете «РУМ» генетик Екатерина Суркова.
1: То есть, да? То есть генетики подтвердили это?
0: От 20
1: Серьезно?
0: До 40%.
1: О, боже мой, я думала, это как-то так люди так придумали.
0: Конечно, генов, отвечающих за невозврат долгов, нет.
1: Так.
0: Потому что поведение, ну, вроде отказа вернуть долг, это сложное социальное действие, на которое влияют моральные нормы, влияет личный опыт, финансовое положение, уровень самоконтроля и культурный контекст. Генетика может играть косвенную роль, влияя на базовые психологические склонности.
1: Ах, вот оно что. Угу. То есть психологические моменты как бы одинаковые, и в связи с этим и вот это тоже передается. Ну, я не знаю, как-то очень такая странная для меня вот действительно новость.
0: Ну, все-таки 20-40%, не больше. А, друзья, что, как вам кажется, в вашем характере вот точно от родителей? И берете ли вы деньги в долг, ну, или отдаете?
1: Передалось ли вам это генетически?
0: Кому и как часто? Ну, такой двойной вопрос, потому что кто-то, может быть, не занимается этими деньгами, то есть туда-сюда их не передает, а вот просто тогда что от родителей расскажите?
1: Ну, хорошо, и берете ли в долг, напишите нам и возвращаете ли. Плюс 7-909-955-103.0. У нас работает сегодня мессенджер Макс, и смс-сообщения принимаются, все в порядке. Пишите.
0: Прямо сейчас работает Александр Маршал.

60, и уже очки в газете, и читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье, бросить все

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Друзья, найдите возможность не просто слушать эфир радио «Шансон», но и смотреть, потому что есть у нас замечательные клипы, вот как, например, в случае с песней Ирины Круг. Заходите на сайт radioshanson.ru, есть там видеотрансляция, также она доступна в наших социальных сетях, ну и, конечно, скачивайте мобильное приложение «Радио Шансон». Городские встречи продолжаются. Сегодня спрашиваем вас о том, что в вашем характере, по-вашему, точно от родителей, возможно, это склонность давать деньги в долг или брать в долг. Потому что вот, оказывается, от 20 до 40% это вот как раз...
1: Это заложено у вас, может быть, скажем так.
0: Ну да.
1: Ну, слушай, а способность возвращать долги всегда и все время, это тоже генетически передается?
0: Вероятно, да. Ну, потому что импульсивность, самоконтроль, склонность к риску, это вот как раз...
1: Это вот оно.
0: 20-40%. Ну, понятно, что не больше 40%, то есть остальное вы уж сами там как-то принимаете решение. Отдавать деньги в срок или что-то сказать, что, знаете, пока нет, не та фаза Луны, не могу.
1: Чуть попозже.
0: Это не к добру вот сегодня... Давайте через 3 дня или как-то вот по-другому.
1: Да, напишите нам, как у вас это происходит. +7 909 955 103 0. Ну, а мы пока послушаем музыку хорошую. Алекс Лим прямо сейчас.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелир.

0: Пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
1: В интернете наберу prismaokna.ru.
2: Подробности на сайте.
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
4: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского легендарный Бусыфал. У Александра Суворова верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро. Флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
7: ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

жизни, что ни говори. Песня Александра Морозова на стихи Анатолия Поперечного в исполнении Кати Огонек здесь, в эфире радио «Шансон». Друзьям, городские встречи продолжаются. Мы вас сегодня...

0: спрашиваем. Что, как вам кажется, в вашем характере вот точно от родителей, возможно, именно благодаря их примеру вы берете деньги в долг, может быть, даете в долг. Как часто и кому тоже об этом расскажете?
1: Ну, а про остальные вещи мы говорим, что передаются от родителей. Там уверенность в себе, стремление как можно больше успеть в этой жизни, нет?
0: Безусловно, нет? Говорим, конечно,
1: говорим,
0: конечно.
1: Хорошо. Я много чего хорошего почерпнула от своих родителей. Uh-huh. Только от них, наверное, и почерпнула. Потому что жизнь такая, не почерпнешь, не получишь, да?
0: Конечно, от родителей нам передаются гены и какие-то привычки и предпочтения, пишет Наташа из Мытищ. Но мы не клоны, и все же я росла с мамой, поэтому заложила в меня много чего, желание себя совершенствовать, учиться никогда не поздно, быть пунктуальной, высшее образование никогда не будет лишним, и уметь хорошо готовить и всегда рассчитывать на свои возможности и не брать в долг. Все у меня получилось, даже в долг старалась не брать как можно реже. Мамочкины усилия даром не прошли. Не буду писать, что мне досталось в характере от папочки.
1: А что ж так? Ну, написали вы. Так загадочно просто. Теперь же захотелось узнать, что вам там досталось от папочки.
0: Да.
1: Маменькина дочка, в общем, вы. Мы так и поняли. Так, напишите, может быть, кому-то что-то от папы хорошее тоже досталось. А то, что все от мамы нам все хорошее всегда достается, понимаете ли, от папы, ну, такое себе. Знаешь любимую вот поговорку, да? «Вся в отца». Когда хочется вот побольнее, чтобы вот как-то было.
0: Я на практике знаю это.
1: Вот я и говорю, что детям почему-то именно так говорят, а не то, что вся в мать, вот так не говорят отцы.
0: Всем ли детям говорят? Напишите, расскажите, сообщение не забывайте подписывать, указывайте, из какого вы города. Прямо сейчас Евгений Кемеровский, «Уходи, но останься».

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что на радио Шансон. Дорогие друзья, если вы уже деньги сделали, если все хорошо, и понимаете, что где-то надо эти деньги применить себе для удовольствия. Здесь поможет морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». С 24 по 30 октября добро пожаловать в Турцию. Анатолий Полотно и Федя Карманов, конечно, там тоже будут.
1: И, конечно же, там будет Михаил Бублик, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Сергей Куренков. В общем, кого там только не будет. Отправляйтесь вместе с нами, будет шикарнейшее мероприятие. Праздник души самый настоящий.
0: Ну и Михаил Захарович Шуфутинский.
1: Ну уж.
0: На минуточку.
1: Куда же мы без него, конечно.
0: Все подробности на нашем сайте для меломанов старше 12 лет. Ну а сейчас мы переходим в городские встречи и дочитываем.
1: И опять про деньги.
0: Дочитываем сообщение от Натальи. Все-таки мы вынудили Наталью.
1: Значит, поделиться с
0: про
1: нами.
0: Папу. Помимо ума, мой папа закончил МГУ и там долгое время работал. Досталась очень влюбчивая натура. Всю жизнь была в поиске, замужем была несколько раз и только сейчас успокоилась. Устала искать, поняла, что идеальный мужчина существует только в сказках. А вот силы воли от папочки, увы, мне не хватает. Слабовато я духом.
1: А вы потому что женщина, настоящая женщина. Зачем нам от мужчин брать вот эту вот силу воли? Давайте ему оставим. Роман, вот ты остаешься с силой воли, а я без.
0: А я уверен, что у Натальи все будет замечательно. Мы вам этого желаем всей страной.
1: Очень-очень. От души, от самого сердца. Все будет прекрасно. Принц обязательно вам встретится.
0: Сейчас небольшая пауза, ну а потом вернемся. Дождитесь, друзья.
2: Городские встречи на радио Шансон. На радио Шансон реклама. Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Вилек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой Маус оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнула.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка

0: моя, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Владимир Высоцкий только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». Есть сообщение от Павла. Здравствуйте. Меня отец учил, он военный был, учил не хныкать и не плакать. Его нет уже 25 лет, я этого и придерживаюсь. Павел, спасибо за ваше сообщение.
2: Так, от Николая Шумкова. Добрый вечер. Во мне много всего намешано от родителей. Даже не знаю, на кого больше характером похож, на маму или на папу. Точно знаю, что от мамы у меня есть способность к хорошей учебе, умение выслушивать человека и понимать. От папы мне передалась способность водить автомобили и обслуживать, работать с техникой. А еще он научил меня стоять за себя и интересы семьи, любить домашних животных, беречь природу. Но от обоих мне передалось умение доводить любое дело до конца, быть честным и никем не притворяться, оставаться собой. Николай, спасибо за сообщение. Умение доводить любое дело до конца, мне кажется, это все-таки годы тренировки, воспитания. Когда человека заставляешь делать вот это вот все до конца, он к этому привыкает. Да? Есть такое.
1: С одной стороны, конечно, неплохо, когда есть человек, который тебя заставляет, но было бы еще лучше, если бы он объяснял, зачем. Потому что многие быстрее бы схватывали.
2: Ну, не знаю, иногда...
1: Ну, я вот из тех людей. Объясните, зачем. Да.
2: Зачем? Да. Ребенку объясняй, не объясняй, он не хочу и все. А только если, заставлю.
1: Если вот хотелось бы понять, зачем.
2: Ладно, я тебе буду все
1: Сергей
2: объяснять.
1: Сергей Любавин прямо сейчас.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 17, и также вероятны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 21, но также возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
8: Евро пою, звонки всем максимум дают.
9: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
10: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на Т-банк.ру.
11: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
13: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
14: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: BLG. Надежность в движении.
16: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
17: ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде

0: 6 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон» Анастасия Соболева. Здравствуйте. Росмолодежь планирует создать единый ресурс для общения с молодежью и поддержки ее в решении жизненных ситуаций. По задумке ведомства, сервис должен будет способствовать всестороннему нравственному и духовному развитию подростков. Также ожидается, что система решит задачи по вовлечению молодежи в политику и будет способствовать развитию сообществ. В рамках этой деятельности будет вестись сбор и анализ актуальных запросов, тематических трендов и поведенческих паттернов у молодежи, а также выявление наиболее частых проблемных жизненных ситуаций у молодых людей. В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку при уменьшении веса шоколада. Предлагается также усилить контроль за скрытым уменьшением объема при сохранении прежних цены и упаковки. В обращении отмечается, что на рынке практически исчезли классические плитки шоколада весом в 100 граммов. Производители уменьшают вес продукции до 90, 80, а иногда до 70 граммов, сохраняя при этом упаковку и цену. По словам инициаторов, это касается не только шоколада. С начала старта дорожно-ремонтной кампании специалисты лаборатории Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области провели проверку около 20 образцов материалов, предназначенных для производства асфальтобетонных смесей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Специалисты оценивают как исходные компоненты, так и готовые смеси на соответствие требованиям ГОСТ. На сегодняшний день в регионе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» заключены государственные контракты на ремонт 125 объектов. Суммарная протяженность участков, которые планируется привести в нормативное состояние, превышает 600 километров. Жители Нижнего Новгорода отдают предпочтение отдыху у воды и за городом. На подготовку к такому отпуску они в среднем готовы потратить 30 тысяч рублей. По данным опроса, большинство нижегородцев планируют отправиться в отпуск в течение следующих 6 месяцев. Перед поездкой горожане традиционно приобретают одежду, такую как купальники, шорты и платья. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: она под вечер развернется, не захочет, так придется. 18.07, московское время. Дорогие друзья, благодарим Евгения Григорьева в эфирной студии «Шансона», Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте. Мне хотелось по-другому. Евгений, ты всегда на кураже. Вот так хотелось.
0: Женя, слушай, да, он это, такой это аксиома, Женя действительно всегда. Mm-hmm. Что происходит в жизни артиста, смотрите, в его соцсетях он достаточно откровенно делится какими-то моментами своей жизни, так что, мне кажется, правильно делает. Ну и на наши соцсети тоже подписывайтесь. Друзья, это эфир «Радио Шансон». Мы сегодня вас спрашиваем вот о чем. Вопросов несколько. Что, как вам кажется, в вашем характере точно досталось от родителей? И берете ли вы деньги в долг или отдаете? Кому и как часто?
1: Потому что это тоже вам могло, оказывается, достаться от родителей. Отдавать долги или не отдавать?
0: Некоторые поведенческие особенности, например, склонность не возвращать долги, могут передаваться по наследству. Для таких характеристик, как импульсивность, самоконтроль или склонность к риску, оценки часто действительно лежат в диапазоне от 20 до 40%, говорят генетики.
1: Хорошо, хоть не 100%, хоть что-то поправимо в этой жизни, да? А так вот, если бы генетика на 100%, представляешь, то ты бы точно знал, что у твоих детей будет так же, как у тебя.
0: Ну, это же невозможно, все-таки два родителя... Как-то тут природа позаботилась.
1: Или все в отца.
0: Чтобы долги возвращали.
1: Пишите нам +7 909 955 1030. Ну, а мы пока мозг послушаем хороший. Стас Михайлов прямо сейчас на «Шансоне».

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Эту песню можно слушать вновь и вновь. Алексей Петрухин, Алла Рид в вагоне-ресторане. Друзья, и есть такая возможность не только в эфире шансона. 14 мая, то есть послезавтра, в Центре исполнительских искусств состоится большой концерт. Алла Рид представит новую сольную программу «На перекрестке между строк». И Алла там будет не одна.
1: Конечно, ожидается звездный дуэт. Практически Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Григорьев будет так. Также Александр Добронравов. В общем, приходите, если вы уже старше 12 лет, ждем вас 14 мая в Центре исполнительских искусств. Концерт Аллы Рид.
0: Ну а сейчас мы вернемся к исполнению обязанностей ведущих городских встреч.
1: Давай, попробуем это
0: продолжается
1: сделать.
0: У нас. И, друзья, читая ваше сообщение, понимаем, что действительно родители детей учат хорошему.
1: Учат. У нас есть сообщение от Александра из Новоалтайска. Вот что он пишет. «Я живу по принципу, не рискую давать в долг своим друзьям и близким, ибо боюсь потерять их». Вот это очень распространенная фраза на самом деле.
0: Ну, есть же такое утверждение, что в долг надо давать только ту сумму, с которой ты готов расстаться.
1: Попрощаться навсегда, навеки, да, и забыть о ней.
0: Знаю, что некоторые люди не дают деньги просто вот так вот, чтобы вернуть когда-то. Просто дарят. Вот сколько они могут подарить.
1: Вот, слушай, да, это хорошо.
0: Может быть, просят больше, но они вот дарят столько, сколько им комфортно.
1: Алешенька у нас, Татьяна Крутукова. Алеша.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
4: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Паусбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
7: Ника Спринг.
6: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
9: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
10: Новая «Лада» вместо

0: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Юрий Барабаш только что на радио «Шансон». Добрый вечер, дорогие друзья. Городские встречи продолжаются. И здесь ваши сообщения, которые приходят по теме.
1: Да, Дмитрий написал нам с правого берега матушки хорошее, длинное сообщение. Добрый вечер, от мамы мне досталось семейное благополучие. Нас у нее было пятеро, и главное, у нее было что поесть. Жили небогато, но голодными не были. От папы это профессиональный водитель с 6 лет. С ним на КамАЗе катался. Сейчас живу, также забочусь о своих 3 девочках и сыночке. Живем небогато, но кушать есть, что ни одни выходные не проходят без праздничного ужина. Очень люблю готовить и смотреть на довольных и сытых участников ужина. Какая прелесть. Ну, а насчет вождения автомобилем за 23 года ни одной аварии по моей вине. По поводу долгов скажу, что даю только ту сумму, с которой не жалко расстаться. Ну да, ну вот, все правильно. Но никогда долги не выпрашиваю. Считаю, что должники сами должны знать. Ну и привет, конечно, привет маме Оле, моим детишкам, всем любителям шансона. Дмитрий, спасибо. Вот мнение наше сходится. Да, давать нужно, как будто бы подарил.
0: Как выпрашивать? Вот если надо выпросить. Ну, если надо всякое выпросить. Бывает. Ну, что?
1: Под каким-нибудь видом, под каким-нибудь соусом закамуфлировать.
0: Расскажите о

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Рост количества комплексов автоматической фото-видеофиксации сделали письма счастья со штрафами привычной частью нашей повседневной жизни. Иногда бывает так, что штраф прилетает без фото. Торопиться оплачивать такой не стоит. Во-первых, это могут быть мошенники. Необходимо проверить платежные реквизиты. Во-вторых, отсутствие фотоматериала – это существенный аргумент для оспаривания административного штрафа. На оспаривание штрафа отведено 10 дней с момента составления материала. Жалобу следует направить в адрес руководителя центра видеофиксации того подразделения ГАИ, откуда пришел штраф. Жалоба составляется в произвольной форме, но в ней обязательно должны присутствовать сведения о водителе, информация об автомобиле, копия постановления, просьба об отмене штрафа, контактные данные для получения ответа ГАИ. Ответ на жалобу должен быть дан в 10-дневный срок. Если жалобу удовлетворят, штраф отменят. В противном случае можно либо оплатить штраф, либо обратиться в суд для дальнейших разбирательств по делу. Это самая обнадеживающая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: какие жизненные истории Сергей Вячеславович расскажет осенью на своем юбилейном концерте.
1: Думаешь, расскажет?
0: Но время еще есть до этого, там подробности будут, в сети посмотрите. А что будет уже в ближайшую субботу, дорогие друзья? Не останетесь вы без шансона. 16 мая. Столичный академ-джаз-клуб. Концерт группы Михаила Танича «Лесоповал». Любимые песни вживую и качественный звук. Все это 16 мая в ближайшую субботу в Академ Джаз-клубе для меломанов старше 18 лет.
1: Приходите, приходите все. Будет, как всегда, легендарно. Такие воспоминания останутся после этого концерта. Ох, на всю жизнь хватит. Мы возвращаемся к вашим сообщениям по нашей теме.
0: На связи Елена из Москвы. Добрый вечер. А у меня вот, напрягает, когда нуждаешься в деньгах, чужие люди быстрее откликнутся и дадут или даже подарят, сколько могут, хотя не ожидают такого подарка. А родственники только дают в долг с отдачей. Это странно. Хотя и вроде прекрасные отношения. Говорю о тех моментах, когда в поиске работы человек, подмога с биржи труда в Москве всего лишь 17 тысяч рублей в месяц.
1: Да маловато, конечно. Маловато. Но опять же, почему так поступают родственники? Может быть, они тоже живут по вот этому самому золотому правилу? Не хочешь потерять человека, не давая ему в долг. Ну, не хотят вас потерять. Вот вы им дороги, поэтому и не дают, может быть, да? Mm-hmm. Может же быть такое?
0: Родственники, может. Напишите, что вы думаете по этому вопросу. Время-то еще есть. Номер знаете, сообщение не забывайте подписывать. Прямо сейчас, друзья, мы вернемся к музыке и произведение «Она» послушаем на шансоне «Холла».
2: Давай сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Реклама Радиошатон.
1: Посмотрите, какие прекрасные волосы. Лох не клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из кривой. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: И смекалку развивать. Вилли Иванович Токарев только что на шансоне. Очень клевая рыбацкая тема. Если вы как раз сейчас готовите снасти к сезону, может быть, уже что-то там ловите, да? Пусть все будет клево по жизни.
1: Где ловить деньги?
0: Я не знаю.
1: У кого занимать?
0: Да, да, действительно. Сообщение пришло от Натальи по теме «Дорогие ведущие, хочу подвести итог». Вот.
1: Так, так.
0: Конечно, генетика делает свое дело, но в итоге мы сами являемся хозяевами своей жизни, и если есть силы и желания, то можно и свои привычки и предпочтения заставить работать на благо себя любимого. Главное, очень этого захотеть.
1: А можно, можно, да.
0: Ну, ты сама как вот в этом вопросе? Если, например, да, вот приходится ли кому-то давать, люди обращаются, говорят, Ирина Игоревна, выручайте. А ты говоришь... Что?
1: Я аж поперхнулась. Да. Конечно, я выручаю, но я стараюсь. Вот как могу, потому что это карма.
0: Да. Угу. Слушай, ну, я вот в этих вопросах, конечно, ну, у меня были периоды, когда я занимал денежку, старался отдавать, конечно, меня это тяготило, что вот я должен, и мне необходимо возвращать. Так что стараюсь быть обязательным в этих вопросах.
1: Так, нам пишет Светлана. Стараюсь не брать и не давать в долг, иначе есть опасность потерять дружбу. А если беру, то кредиты в банках. Накопить на крупные вещи просто нереально. Пока копить, бац, инфляция. Вот и беру один, гашу, опять беру. А куда деваться?
0: Ой, друзья.
1: Бывает такое.
0: В следующем часе на радио Шансон спикер из мира финансов. Вот он расскажет, как правильно настроить тонкий механизм по взаимодействию с деньгами. Чтобы он настроен был как музыкальный инструмент.
1: Это очень хорошо. Это очень нам надо.
0: Подробности в следующем часе. Прямо сейчас Эдуард Хуснутдинов.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 17, и также вероятны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 21, но также возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
3: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне стали чаще отменять самозапреты на кредиты в майские праздники. По сравнению с новогодними днями, число отказов выросло более чем в два раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. По его данным, за длинные выходные граждане направили более 230 тысяч заявлений на установку ограничений и около 65 тысяч на их снятие. Активнее других это делали россияне от 35 до 45 лет. Сейчас механизм самозапрета действует уже у более чем 20 миллионов человек по всей стране. В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку при уменьшении веса шоколада. Также предполагается усиление контроля за сокрытием объема. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет газета.ру. Отмечается, что на российском рынке практически исчезли классические плитки шоколада весом 100 граммов. Производители уменьшают вес до 90, 80, а иногда и до 70 граммов. При этом упаковка визуально остается прежней, поэтому покупатели могут не заметить, что внутри стало на 10-20% меньше продукта. Оба родителя могут оформить отпуск по уходу за ребенком при рождении двойни. Об этом сообщил Минтруд. При этом и отец, и мать будут иметь право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Оно составляет 40% от среднего заработка за два календарных года перед началом декрета. Если в отпуске будет только один родитель, он будет получать такую выплату на каждого ребенка. Туман с видимостью от 100 до 500 метров ожидается в Москве с 9 вечера вторника и может сохраниться до 9 утра среды. Об этом предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. В указанные часы автомобилистов призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходам следует переходить проезжую часть только в разрешенных местах и носить на одежде светоотражающие элементы. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Маншахов, гадалки не ходим, вы на волнах радио «Шансон» смотрите и слушаете вечернее шоу «Городские встречи». Добрый вечер, дорогие наши, 19.06, точное столичное.
1: В эфирной студии не только Роман Шахов, но и, конечно, Ирина Сотникова.
0: Конечно, я здесь, да.
1: Здравствуйте, друзья. Мы предыдущие два часа разговаривали о том, что вот берете ли вы деньги в долг, даете ли вы. Но вообще вопросы финансов, они очень важные и необходимы. Нам как-то постоянно обучаться все лучше и лучше взаимодействовать с этим тонким, интересным миром финансов.
0: Инструмент.
1: Да, мы можем сколько угодно тут с Ирой рассуждать, конечно, читая ваши сообщения, но когда приходит специалист, мы спешим специалисту задавать важные вопросы, чтобы как-то действительно стать продвинутей в этих финансовых вопросах. Друзья, у нас в гостях сегодня руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, коллеги.
1: Добрый вечер.
0: Коллеги? Значит, подожди, я что-то не знаю.
2: По эфиру.
1: По эфиру, конечно, да.
0: А.
1: В прошлом году банку исполнилось 35, мы уже подсмотрели, когда вот он был основан, 35 прошло. Что достигнуто к этому времени и что сейчас запланировано на следующие 35 лет? Расскажите.
2: Да, вы знаете, 35 лет, такой возраст... Уже
1: красивый.
0: Зрелый.
2: Красивый, зрелый возраст. Да, и если оглядываться назад, то банк начинался с маленького, очень маленького банка, третьего с конца, когда их еще было несколько тысяч, который был расположен в маленьком костромском городке на севере области, в городе Буй. И назывался он Буйкомбанк. В нем работало тогда в 90-м году 17 человек. И вот если смотреть на перспективу, то сейчас у нас работает 38 тысяч. Мы работаем в 79 регионах.
1: В Буе остался филиал? Вот.
2: Конечно. Вот. У нас даже, мне кажется, остался тот сотрудник, один сотрудник, который с того самого времени у нас работает.
1: Привет ему отдельный.
2: Да. И мы оказываем весь спектр банковских услуг как физическим лицам, так и корпоративным клиентам. Мы полностью универсальный банк. И, в принципе, не осталось, наверное, тех сфер банковской деятельности, в которых бы мы не работали. Мы работаем везде, даже уже в страховом бизнесе, в лизинговом бизнесе и так далее, в закупках.
0: В ипотечных, кредитах.
2: Ипотека, автокредиты, тоже, да? Карта халва, естественно.
1: Вот о ней, кстати, поговорим чуть позже, друзья. Если еще кто-то не в курсе, будьте поблизости, не отходите. Это вы вот уже говорите про то, что достигнуто, Антон. А что вот, может быть, какие-то дальнейшие есть задумки, которые вот-вот начинаете уже на 36-м году воплощать?
2: Ну, я как... представитель департамента по связям с общественностью, да. Я обладаю информацией о сейчас.
1: Угу.
2: Руководство, конечно, виднее, что будет дальше, и эти планы раскрываются по мере их реализации.
1: Угу.
2: И я надеюсь, конечно, что мы продолжим развитие, продолжим расширять географию, увеличивать количество клиентов, как физических лиц, как обычных клиентов, так и корпоративных клиентов.
0: Ну, а что касается географии, сейчас практически все города
2: около тысячи городов, да.
0: Ух, ну это достаточно много, да, потому что...
2: Иногда есть такие города, где есть только мы и Сбер.
0: Есть даже такие города.
2: Да.
0: Ну, это круто.
1: Да, слушайте, ну, банк — это не только города, но и люди. А как вот отмечали 35-летие? Вот интересно же просто вот так.
2: А вы знаете, я готовился к этой дате. Uh-huh. Я в банке 9 лет и думал, что вот эта дата, она что-то будет, что-то грандиозное. Но вы знаете, к чести, в принципе, всех моих коллег, это было достаточно скромно. Мы не полили деньги на то, чтобы везде рассказывать, что нам 35 лет.
0: Деньги на ветер ни к чему.
1: Вот.
2: А просто это было действительно важное событие для сотрудников. И я думал иногда, почему вот не было такой грандиозности. А потому что, вы знаете, потому что все работаем каждый день.
1: Вот, мы сейчас тоже поработаем.
2: Да. И вот на вот эти...
3: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
4: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Особенно третьего, друзья. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в радиоэфире. Городские встречи продолжаются. У нас сегодня этим вечером руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский. Мы уже узнали, что банк замечательно скромно отметил свое 35-летие, что замечательная команда. И немного так Антон обмолвился о карте «Халва». Уверен, многие слышали, но вот возможности, преимущества, подробно. Давайте у кого спросить, как у него сотрудника, да, руководителя департамента. Итак, карта «Халва».
1: Карта «Халва».
0: Да. Чем она так сладка, Антон, расскажите.
1: У нее есть преимущества, которые иногда становятся ее и также и уязвимостями. Самое главное, что она многофункциональна. Очень много возможностей, которые она дает. Но при этом есть необходимость у клиента тщательно подходить к тому, что конкретно ему в данный момент нужно от этой карты, что он использует. Например, вот есть два основных режима. Собственные средства и заемные средства. Вот какими средствами в данный момент платите, это тоже очень важно отслеживать в мобильном приложении карты. Потому что действительно влияет на то, какие деньги вы используете там и в каком магазине покупаете, да, делаете покупку. Если, допустим, у вас достаточно собственных средств, то вы можете в магазин-партнер прийти, сделать покупку и получить повышенный кэшбэк до 10%.
0: Это дебетовая она карта, да?
1: Функционал дебетовой карты, да. В рамках карты «Халва». Допустим, если покупка существенная по сумме, и вы хотите сделать покупку в магазине-партнере, то гораздо выгоднее эту большую по сумме покупку разбить на части и купить в рассрочку. Это надо использовать заемные средства.
2: Это если денег нет.
1: Денег нет, или вы хотите их потратить на что-то другое, или просто вам на повседневные нужды они нужны. А большую покупку хочется купить, но в данный момент все средства на нее не ставить. Тогда заемные средства. И вот этот бегунок, надо отслеживать, в каком статусе этот бегунок. И в другом случае, например, у нас есть такие функции бонусов. Если вы, например, знаете, даже вот сделали покупку в партнере, то вы можете пройти опрос качества сервиса у магазина-партнера. Заполните анкету о качестве сервиса, вы получите баллы бонусные. Каждый балл равен 1 рублю. Просто за заполнение анкеты можно получить там 10 рублей.
2: Ну, а если меня не устроило, например, обслуживание, вы мне какой-то моральный ущерб какой-то возвращается? Нет? Нет такой
1: вы
2: функции?
1: Вы просто заполняете анкету, ставите магазину-партнеру 1 звезду,
2: все равно получаете
1: бонус за заполнение анкеты.
2: Понятно, но это тоже хорошо.
1: И самое еще интересное, что просто пользуясь услугами банка, вы можете получать повышенные проценты по депозитам или сниженные проценты по кредитам.
0: Ну, насколько это вот влияет?
1: Вы знаете, вот примерно 0,5%, 1%. Но когда речь о больших кредитах или о больших депозитах, это существенная сумма.
0: Я еще обратил внимание на сайте, что есть халва социальная, халва для пенсионеров и халва премиум. Вот тут это вот как-то...
2: Да. Там разница в процентах?
1: Разница в объеме средств, которыми вы управляете по карте. Да. И разница в том, кем вы являетесь для банка. Потому что, как я уже сказал в первой части программы, мы работаем со всеми практически аудиториями, и с молодежью, и со старшим поколением, и с социально уязвимыми группами населения, и с премиальными группами. То есть у нас есть продукты для всех. Соответственно, и карта «Халва», она имеет свои особенности для каждой целевой аудитории.
2: А детские карты есть?
1: «Халвенок».
2: «Халвенок» тоже есть.
1: Тоже есть.
0: С какого времени можно «Халвенком» пользоваться?
2: «Халвенком» приобрести.
1: Я вот что-то детали точно не знаю, но есть возможность создать взрослому карту «Халвенок», которой может пользоваться ребенок, но сама карта будет привязана к мобильному приложению родителя. То есть купить что-то, что родитель не сможет отследить, нельзя.
0: У нас сейчас то, что мы отслеживать должны, друзья.
2: Можем и умеем.
0: Да, мы это сделаем и через какое-то время вернемся. Оставайтесь в компании «Радио Шансон».
3: Городские встречи на «Радио Шансон». Нижегородская реклама на «Радио Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
7: Скоро свадьба, Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын, желать счастья молодым.
8: В торгово-развлекательном центре «Атолл».
9: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони 27-29-30.
11: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
12: 0+.
13: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на Джили.но.

0: Спасибо Владимиру Ждамирову. Друзья, вечер на шансоне продолжается. Это городские встречи. Большой привет тем, кто нас не только слушает, но и смотрит. Все подробности на сайте радиостанции, также в социальных сетях и в мобильном приложении. Нынче в гостях у нас руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский. И вопрос о том, как банк взаимодействует с корпоративными клиентами.
1: Уже сказал до этого, мы действительно, начиная с 2016 года, работаем не только с физическими лицами, но и с корпорациями, с компаниями. И на сегодняшний день действительно оказываем все абсолютно услуги. Но чтобы не быть банальным, могу сказать, что несмотря на то, что Совкомбанк является самым санкционным банком России, наверное,
0: даже не знаю, поздравлять вас, Антон,
1: с этим. У нас есть санкции Соединенных Штатов, Великобритании, Евросоюза, Японии, Новой Зеландии.

0: как вам удалось всех обойти вот тут?
1: Не знаю, это какой-то секрет, кто-нибудь, может, расскажет через какое-то время. Несмотря на это, мы оказываем все сервисы по внешней экономической деятельности, причем без участия агентов. На основании обычных договоров расчетно-кассового обслуживания юридические лица могут получать от нас гарантированные услуги по переводу денег иностранным контрагентам.
0: Угу. А самое частое, вот какие услуги для корпорации? Что, вот как раз переводы или что-то еще?
1: С одной стороны, переводы, потому что очень много хороших таких налаженных связей с дружественными странами. Это Китай, Вьетнам, страны Средней Азии. Все это очень востребовано. Но также сейчас, в период, когда Центробанк у нас проводит жесткую денежно-кредитную политику, высокие ставки, у нас очень востребованы банковские гарантии.
0: Вот, Ира, что такое банковские гарантии?
2: Это знаешь? Это когда ты что-то обещаешь и должен выполнить. Да? Правильно я понимаю?
1: Мы выступаем вроде гаранта, и если по какому-то контракту по объективным причинам услуги не оказаны, то банк выплачивает сумму гарантии.
0: Определенная страховка?
1: Определенная страховка. Такая вид страховки, да. Это очень сейчас тоже востребовано, когда очень дорогие кредиты. И если у подрядчика есть гарантия, у него шансы на выполнение контракта, они возрастают.
0: Слушайте, здорово. А зарплатные клиенты, если организации какие-то интересуются тут?
1: Да, конечно, но это не совсем корпоративно, это фактически услуги для физических лиц, для обычных людей.
2: Ну, они же работают в определенной корпорации.
1: Мы боремся с зарплатным рабством.
2: Это
1: когда навязывают банк, вот иди вот туда, зарплату получайте никуда, в другой банк.
2: А, это я знаю, что это такое, это я знаю, да. А как вы боретесь? Вы говорите, идите к нам или идите, не ходите к нам?
1: Мы просто делаем такие условия, что просто нам выгоднее у нас получать зарплату.
2: Человеку самому выгоднее,
1: да, да.
2: Не корпорации.
1: Не корпорации, ну, с корпорациями свои отношения. Мы считаем, что нельзя принуждать человека, вот говорить, вот ты будешь получать вот только сюда. И тебе нет другого выбора. Мы считаем, что это неправильно.
2: То есть вы стараетесь как-то привлечь какие-то вот плюшечки, фишечки, чтобы человек сам захотел у вас получать заработную плату. А что это может быть? Ну, например, ну вот почему я бы хотела получать заработную плату у вас?
1: У нас и это же то, что мы говорили до этого, это карта халва.
2: А, вот с этим связано.
1: Да, можно получить повышенный кэшбэк, можно получить повышенную рассрочку, можно положить счет на копилку и фактически, имея возможность снимать деньги в любой день, получать процент на остаток.
2: Хороший там процент.
1: Хороший процент на остаток.
2: Если процент хороший, я подумаю.
1: Вот знаете, у нас как обычно, да, самый хороший процент на вкладах, которые нельзя досрочно закрывать.
2: А, да? Вот я этого не знала.
0: Сейчас многие прибавили громкость, Антон, да, ждут продолжения.
1: А есть вот копилка, это возможность копить, так, но пользоваться деньгами неограниченно.
2: То есть копить и в то же время ими же и пользоваться.
1: Да.
2: Как тогда копить, если ты ими пользуешься?
1: Ну, процент будет ниже, чем по фиксированному вкладу, да, по фиксированной ставке, где нельзя снимать, нельзя дополнять. Но все равно он будет выше, чем просто они будут у вас на счете
0: лежать. Не будет копилочного рабства, Ира.
1: Вот просто они у вас лежат на счете, на депозит, ну, как бы на обычном расчетном счете они у вас лежат, ничего не происходит с ним. Кладете на копилку, какой-то процент капает.
2: Ну, идиот.
1: Да. И таких возможностей их много.
2: Если вообще не трогать, то еще выше будет процент.
0: Зайдите, да, зайдите.
1: Также, знаете, есть такая самая хитрая механика накопления.
2: Мы о ней
1: поговорим. Когда вы говорите, что вы тратите, но идет округление суммы покупки, и вот эта сумма округления идет в копилку.
0: Все, у нас сейчас музыкальная копилка открывается. Рада рай. Скоро вернемся.

0: Спасибо, Ради Рай, дорогие друзья. Гороскопу было удобно, угодно, чтобы мы сегодня собрались этим вечером на шансоне, и у нас все получилось. В гостях у нас руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский. Мы тут вычитали, что банк активно продвигает спорт. Для чего? Чтобы мы, так сказать, были все в тонусе, в форме, красивые, весенние, или что-то для имиджа? Тут вот расскажите.
1: Чтобы пожили подольше.
0: Какая цель,
2: Антон? Есть же такая шутка: лучше быть богатым, здоровым, чем бедным и больным.
1: Да.
2: Действительно, спорт, а точнее, если говорить точнее, то физическая культура, она помогает сохранять здоровье, а здоровье, оно основа всего. За что пьют на каждом застолье? За здоровье. Но за здоровье нужно им заниматься, а не пить. Действительно, заниматься спортом, движение, оно улучшает здоровье, это
0: движение
2: уже доказано,
0: жизни.
2: Да. И для нас позиция такая, что банковская деятельность — это сидячая работа в основном.
1: Да, уж, конечно.
2: И если не добавлять вот в этот сидячий образ жизни движение, ну, неминуемо со временем начинаются какие-то проблемы со здоровьем. Поэтому если наши сотрудники чередуют сидячую работу, там, какие-то работы с документами, с клиентами, чередуют ее с активным физическим трудом, со спортом, с бегом, то шанс на то, что этот человек будет больше иметь тонусы, энергии, продуктивность, он возрастает.
1: Угу.
2: И это реально результируется в том, что у нас меньше больничных, меньше обращений по вот классическим ДМС-ным инцидентам рисковым, да, а у нас сотрудники, те, которые активно занимаются спортом, именно физической культурой, не профессионально, то есть не с головой туда
0: именно
2: уходит,
0: культура,
2: да, а именно культура ежедневная, да. Зарядка, пробежка, плавание.
1: Вот мне просто интересно, как это у вас происходит? То есть в процессе девушка, там, мужчина, они вот что-то... Так, полчаса, час прошло, все, хоп, все на зарядку в коридор.
2: У нас есть так? Программа «Совкомспорт».
1: Так.
2: Где ты можешь выбрать конкретный спорт, который тебе нравится,
1: так,
2: записаться в секцию, пригласить туда своих коллег и по выходным или после работы на эту секцию ходить,
1: вот,
2: общаться с коллегами после работы, собираться в команды, побеждать, командный дух формировать, отправляться на соревнования, которые мы оплачиваем как банк в других городах. И у нас есть футбольный турнир, и он фактически идентичен турниру обычному футбольному.
0: Это вы с банками, между банками?
1: Своя команда
2: внутри,
1: получается,
2: внутри
1: у вас
2: банка.
1: В футболе?
2: Внутри банка есть разные дирекции региональные, в них формируется команда, они между собой соревнуются. И в конце года, осенью, у них финальный матч, на который приезжают другие все команды и болеют. И фактически, ну, это такой чемпионат Совкомбанка там по футболу, по волейболу, по игровым видам спорта.
1: Болельщики тоже приезжают со своими командами?
2: Да, то есть это формирует отдельную даже фан. У тебя формируются соратники, не просто коллеги, с которыми ты просто в курилку ходишь, да, а в коллеги, у которых ты, которые подставляют тебе плечо, и на которых ты можешь положиться, и с которыми у тебя после этого соревнования возникает некая более плотная, более тесная связь, доверительная.
1: Ну,
2: когда
1: как,
2: ты понимаешь, вот на этого человека я могу положиться.
0: Вы бы видели, как он бьет в девятку? Слушайте, все.
2: Да вы бы видели, как он отрабатывает в защите. Это даже важнее. Вот именно в этом, в этих игровых видах спорта и проявляется основное лучшее качество человека.
0: Это здорово. Это все мы говорим о сотрудниках. А вот руководители департаментов, Антон, принимают участие?
2: Я скажу больше.
0: Возглавляют, может быть, какие-то
2: заместители команды? Заместители председателя правления. У нас несколько айронменов.
0: Ого!
2: Несколько марафонцев. Заместитель председателя правления, который курирует корпоративный инвестиционный бизнес, у нас недавно покорил Килиманджаро в рамках марафона.
0: Ваши результаты за 9 лет в Совкомбанке. Вот немножко похвастайтесь, как у вас?
2: Я плаваю больше.
0: Вот.
2: У меня плавательный вид спорта.
1: Плавание тоже стрельба. Хорошо. Плавание тоже хорошо. У нас тоже вот тут ожидается еще много чего хорошего.
0: Да, друзья, будет еще у нас одна беседа, так что оставайтесь. Один вопросик у нас остался.
1: Важный вопрос.
0: Да, сейчас небольшая пауза, но потом мы продолжим общение.
3: Городские встречи на радио Шансон. Реклама. Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Каждый преступник совершает ошибки.
16: Я говорила!
17: Один метод.
18: Букеты, конфеты.
19: Следственный комитет.
20: Ни одной зацепки.
21: Что само по себе подозрительно.
22: Да.
23: И два капитана.
24: Я капитан полиции.
25: А я чудак.
26: Новые серии.
27: И вот тут...
28: Что?
27: Что-то произошло.
29: Вечерний детектив.
30: Свежий.
29: В четверг и пятницу. 18.10.
31: Отлично.
29: На канале ТВ-центр.
32: Я знаю, что произошло.
29: Возрастное ограничение 16+.
33: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17. Городские встречи на «Радио «Шансон».
3: Дорогие друзья, он как рыба в воде чувствует себя в связях с общественностью, потому что возглавляет этот департамент в Совкомбанке. У нас в гостях Антон Запольский, мы продолжаем общаться. И вопрос, который касается важной составляющей нашей жизни, вопрос благотворительности. Знаем, что банк этому уделяет очень большое внимание. Что конкретно, Антон, вам слово?
4: Знаете, прежде всего хочу сказать, что у нас подход благотворительности не для того, чтобы почистить имидж. А на уровне акционеров принята философия, что раз мы зарабатываем нашу прибыль в обществе, в нашем государстве, и зарабатываем хорошую прибыль, то абсолютно логичным, абсолютно понятным и естественным для нас будет вернуть обществу часть этой прибыли в виде социального капитала, в виде социальных инвестиций, которые мы можем как помощь оказывать благотворительным фондам, некоммерческим организациям и просто нуждающимся людям. И мы приняли для себя это именно как философию. Во-вторых, мы понимаем, что мы не крупнейшая корпорация, мы небольшой частный банк, пусть и федерального масштаба. Мы можем помогать небольшими частями, но тем, кто в этом реально нуждается. Да. Поэтому у нас есть небольшое разделение. Так как мы банк из Костромской области, мы очень большой фокус внимания уделяем именно нашему домашнему региону. И мы также уделяем внимание развитию самому сектору НКО. Не просто через какие-то выплаты, да, благотворительной помощи, но через помощь организациям благотворительным в становлении себя как организации. Мы умеем хорошо в организационной структуре, мы умеем в корпоративном управлении, в IT, в информационной технологии. Мы как раз этой экспертизой делимся. Поэтому у нас для некоммерческих организаций есть проект «Технологии добра», где мы бесплатно или на льготных условиях предоставляем свои услуги и услуги наших партнеров бесплатно для НКО. Антивирусы, IT-сопровождение, маркетинг, медиамониторинг, расчетное обслуживание. Все это делается для НКО бесплатно, что позволяет им убирать вот эту рутину, делать ее бесплатной и заниматься тем, что у них является самым основным – помощью людям. И, во-вторых, конечно, мы выбираем для себя те направления, где наибольшее внимание общества к этим проблемам. И поэтому мы создали сайт «Про добро». Продобро.ру в одно слово. Это платформа, где любой желающий из любого банка, с любой картой российского банка может оказывать благотворительную поддержку конкретной некоммерческой организации, которая в данный момент нуждается в срочной помощи. И мы за счет того, что наши клиенты, сотрудники этим занимаются, мы им выплачиваем такой благотворительный кэшбэк дополнительный за эту помощь. И они дополнительно еще этот кэшбэк могут тратить на благотворительные цели. И это могут тратить любые люди, которые регистрируются на платформе. Вот, например, сейчас у нас горящий сбор — это помощь 17 семьям, где есть слабослышащие или неслышащие дети. И для этих маленьких людей, маленьких наших соотечественников, эта помощь может стать началом того мира, который они могут слышать. И вот если мы в ближайшее время с помощью вас, с помощью наших сотрудников, наших клиентов сможем этот сбор закрыть, для кого-то из этих 17 семей это будет начало новой жизни. И мы уже закрыли больше 400 сборов таких для людей, которые больны раком, у которых дети, аутисты, например. Мы помогаем в сложных жизненных ситуациях. Сборы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций там в Анапе, в Дагестане, вот сейчас в Туапсе. Мы помогаем людям, которые очищают животных от мазута. Угу.
5: А какая платформа? Давайте еще раз.
4: Это платформа prodobro.ru.
3: И сайт, давайте
4: вот
3: еще тогда
4: напомним. prodobro.ru. И вот там сразу любой человек с любой карты банка может просто оформить через систему быстрых платежей этот платеж.
3: Спасибо вам огромное. Друзья, мы благодарим нашего спикера. Надеемся, что придете еще, расскажете что-нибудь. Дорогие друзья, руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский был в эфире «Шансон». Огромное спасибо.
4: Всем добра.
5: Да. Спасибо.
3: Всего доброго. Очень скоро здесь Юлия Степанова, Ирина Сотникова.
5: Роман Шахов.
3: Ну, а прямо сейчас Настасья Самбурская.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 17, и также вероятны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 21, но также возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон». Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
3: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
4: Партнер Аутобан. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 июня. Совкомбанк Арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
9: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Приятный сон.
1: 8 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. Операторы «Большой четверки» подписали стратегическое соглашение с мессенджером «Макс». Как сообщает «Коммерсант», сотрудничество предполагает использование платформы для отправки пользователям авторизационных и сервисных сообщений, а также развитие совместных услуг и продуктов. Пользователи смогут получать в «Макс» уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в сервисы. Особенно важные уведомления будут приходить только на доверенные устройства, которые укажет сам пользователь. В Нижегородской области с 13 мая ожидается 4 класс пожароопасности лесов и торфяников. Жителям советуют не посещать лесные массивы, не разводить костры и не сжигать мусор на дачных и садовых участках. Также запрещается бросать непотушенные спички и окурки. Кроме того, спасатели просят не оставлять в лесу горючие материалы и мусор, который может привести к возгоранию. Даже стеклянные предметы под воздействием солнца способны спровоцировать пожар. При обнаружении дыма или огня нижегородцам необходимо немедленно сообщить в экстренные службы. Более 9 миллионов рублей штрафов выписано в Нижнем Новгороде за парковку машин на озелененных территориях с марта этого года. Об этом сообщили в Департаменте административно-технического и муниципального контроля. Инспекторы вынесли более 2500 постановлений. Водители предупреждают, автомобили без номеров могут изъять при неоднократной парковке на озелененной территории. В этом году таких случаев пока не зафиксировано. В прошлом году изъяли 5 машин. В майские праздники россияне подали 232 тысячи заявлений на установку самозапрета на кредиты и 65 тысяч на его отмену. Число установок сопоставимо с январскими праздниками, а отмен стало более чем в 2 раза больше. Чаще всего самозапрет оформляли граждане 35-45 лет, меньше всего молодежь до 25. Отменять ограничения также чаще всего просила возрастная группа до 45, реже всего граждане старше 55 лет. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

песни каждому радиослушателю в сердце для поднятия настроения. Ну что ж, действительно, если в сердце нету жара, то разлетаемся мы, как птицы, в разные стороны. Иван Кучин начал новый час на радио «Шансон». Всем желаю доброго вечера. 20.06 в столице. Зовут меня Юлия Степанова. Скоро в нашем радиоэфире Михаил Круг споет нам. Прямо сейчас лауреат премии «Шансон года 2026» и многократный лауреат премии Александр Васильевич Новиков. Разлетел.

на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Молодая артистка, лауреат премии «Шансон года 2026» Чепик в эфире радио «Шансон». И если вы хотите вернуть тот вечер, когда Катя была гостьей программы «Живая струна», ищите запись эфира на наших страницах в интернете. Она там есть совершенно точно. Возвращаясь к артистам, которые выступали на торжественной церемонии вручения премии, нельзя не вспомнить выступление Аллы Рид. И вот нас ждет еще один живой потрясающий концерт. Звезды эстрады и шансона, уже полюбившиеся хиты и новые песни Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голос» и «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представит новую сольную программу на перекрестке между строк. Мегаконцерт состоится 14 мая послезавтра в Центре исполнительских искусств. Обязательно будут звучать песни «В вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые песни, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаются и звездные дуэты. Алла споет с Евгением Кемеровским, Алексеем Петрухиным, Сергеем Любавиным, Александром Добронравовым, Евгением Григорьевым и другими артистами. 14 мая, Центр исполнительских искусств, для зрителей старше 12 лет. Возьмите на заметку.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Талабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: моей карете.
1: О любви, дружбе, о ваших праздниках и прочих приятных событиях скоро будем говорить. Программа «Только для вас» начнется в 9 вечера по московскому времени. Пожалуйста, пишите на радио «Шансон» в это время. Виктор Королев только что в эфире. Далее песня тоже про пару, но пару антагонистов. «Ангел и демон» Михаил Задорин.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 17, и также вероятны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 21, но также возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
6: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
7: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
8: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Выбирайте жизнь. В КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
10: ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы знаете, он уже постучал в оконце, и программа «Только для вас» начинается. Меня зовут Юлия Степанова, плюс 7-909-955-103-0. Это наш номер. Пожалуйста, подписывайтесь прямо в сообщении, отправляйте его поскорее в мессенджер Макс, смс посланием или в любой доступный, так сказать, канал связи. Пишите. Сегодняшний день не оставил нас без праздника. Есть кого поздравить, честно вам скажу. И вот к этому, собственно говоря, и приступаю. Слова поздравления сегодня отправляются лидеру одного из самых любимых коллективов наших слушателей и нас, работников радио «Шансон». Владимир Захаров, лидер группы «Рок-Острова», отмечает сегодня день рождения. Искренне поздравляем с праздником. Пусть мечты будут вдохновенны, непременно превращаются в музыку и песни, здоровья, мира и радости.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила!
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
5: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
6: Я капитан полиции.
7: А я чудак.
3: Новые серии.
8: И вот тут...
2: Что?
8: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
8: Свежий.
3: В четверг и пятницу. 18:10.
9: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
10: Я знаю, что произошло.
3: Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Дорогой шансон, еду домой, а до дома еще 2 часа езды. Поставьте, если можно, песню Михаила Круга «Доброго пути». С уважением, Денис. Денис, доброго вам пути. Ничего, 2 часа это, ну, продержитесь как-нибудь. И главное, берегите себя и окружающих. Будьте внимательны за рулем. Программа «Только для вас» продолжается. +7 909 955 103 0 наш номер. Пожалуйста, не забудьте о подписи. Шансон, огромный привет моему любимке. Передайте, что очень его люблю, ценю и желаю, чтобы в его золотых руках работа была легкой и все делалось по щучьему веленью, по его хотенью. От Марины Мити. Шансон, еду с работы и слушаю вас. Привет, Володьке. Вовка, ты самый мой близкий и родной человечек. Люблю и скучаю очень. От Инески. А еще, дорогие радиослушатели, сегодня свой день рождения отмечает музыкант, композитор, певец, в совершенстве изучивший маленький цифровой ревербератор, человек, без которого наш эфир, знаете, вот как мир без любви. Андрей Косинский. Андрей Юрьевич, пусть света будет как можно больше. Он очень нужен, собственно, сегодня и всегда, и всем нам. Здоровья и счастья вам и всем, кого вы любите.

0: скажу, пусть наградит, а потом догонит и еще раз наградит всех нас любовь. Не бойтесь добрых слов, отправляйте их в эфир радио «Шансон». Программа «Только для вас» продолжается. Здравствуйте, «Шансон». Сегодня у моей любимой жены Аленушки юбилейный день рождения. Прошу от всех друзей, родных, близких поздравить ее с этим праздником, написал Владимир из Ногинска. Аленушка, всех благ вам, весны в душе, счастья, любви, красоты. «Шансон», большой привет Елене Карабановой из Рязани и всем, кто меня узнал. Александр Анатольевич, Санкт-Петербург. Есть привет Ивану из Малоярославца от родной. Плюс 7-909-955-103-0. Это номер, на который вы можете отправить свое сообщение в мессенджер Макс. СМС тоже принимаем. И все доступные каналы связи уважаем. Пожалуйста, не забудьте подписаться прямо в сообщении. Скоро продолжим.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на jilianov.ru.
6: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
6: ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
7: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Морозова, Михаил Барский на радио «Шансон» в программе «Только для вас». Есть привет Марине. Передаю привет своей Марине, Алёше из «Металлиста». Плюс 7-909-955-103.0. Пожалуйста, пишите. Не тратьте время на долгие раздумья. Главное – искренность. А то ведь время программы по заявкам «Только для вас» проходит очень-очень быстро. Как же хорошо! Любимая печка, любимое радио. И правда, неплохо. Хочу передать привет Леночке, а также пожелать всем хорошего вечернего настроения. С добром к вам, дед Алехандро. Интересно, вечернее, дневное хорошее настроение как-то отличается от вечернего? Но будем считать, что да. Добрый вечер, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, друга нашего семейства Артура Руденко. Пусть все его песни продолжают радовать. Здоровья ему и его семье. В 50 жизнь только начинается. Герман Виль, Наталья, Рыжик и Надежда. Но дело в том, что Артур Руденко большой друг и нашей шансонной семьи. Я присоединяюсь к поздравлениям. Всех благ. С праздником.

Михаил Шуфутинский принес программу только для вас на радио «Шансон». Немного французского шарма. 21 час 35 минут. Время столичное. Мы продолжаем. Время еще есть. Подарить доброе слово, отправить его, да хоть за 3-9 земель. И другому человеку станет теплее, лучше, он поймет, что он не один. Пишите +7 909 955 1030. Не забудьте о подписи, пожалуйста. Здравствуйте, Шансон. Хочу передать привет своей Светульке. Мы вот на работе работаем. Но завтра домой, где мы хорошенько отдохнем, ведь завтра огород, посадка картофеля, огурцов и так далее и тому подобное. Это сообщение, я сейчас скажу, от Давлета. Так, с радио «Шансон» добрый вечер. Передаю большой привет своей жене Екатерине и доченьке Ксении. Ну ладно.

0: домой.
1: Есть уверенность, что все эти заветы Сергея Войтенко успешно воплощает в жизнь. Сегодня у артиста день рождения. Сергей Войтенко, музыкант, композитор, автор-исполнитель, заслуженный артист Российской Федерации и заслуженный артист Самарской области, где он родился, основатель проекта «Баян Микс». Мы поздравляем Сергея с днем рождения и желаем, конечно, здоровья и счастья, вот какой-то гармоничной, счастливой личной жизни, которая бы вдохновляла вас на новые песни, которые мы с удовольствием послушаем на радио «Шансон». С днем рождения! Плюс 7-909-955-1030. Наш номер. Времени еще немножко есть. Пожалуйста, пишите. Не забывайте о подписи. Здравствуйте. Так, привет Лене Карабановой и далекому, но постоянному слушателю в Иркутск, Йонгу Цою. И самый главный привет всем ночным слушателям радио «Шансон» Александре из Питера. Хочу передать любимому мужу Кузину Сергею. Гею, я тебе, это уже другое, я тебя очень сильно люблю, твоя жена Татьяна. Так держать, любите и будьте любимы.

песню про Наташку просили послушать, поставить наши слушательницы. Добрый вечер, радио Шансон. Поставьте песню про Наташку. Это моя подруга. Мы сейчас на смене работаем. Привет вам из Норильска. Людмила прислала это сообщение. Спасибо огромное за привет. Натахе тоже большой привет от радио Шансон. Завершать будем программу только для вас. Время опять пролетело. Пролетело. Но не бесполезно, я вам доложу. Сколько добрых слов мы с вами отправили в эфир. Так, Наталья из Долгорукова передает привет своим друзьям в разные уголки России. Всем добра, позитива, любви. И отдельный привет Ольге в Курчатов. Наталья из Долгорукова передает. Добрый вечер, Шансон. Хочу передать привет своим любимым детям, дочке Дашеньке, зятю Алексею, любимому внуку Костику. Очень вас люблю. Поздравляю с покупкой машины. Вах! Будьте счастливы, мои любимые. Я всегда рядом. Ваша мама и бабушка Наталья. Город Рязань. А вы знаете, как классно ехать на машине вот под эту песню.

0: Радио Шансон. Музыки много. Шансон один. Радио Шансон в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 17, и также вероятны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 21, но также возможен небольшой дождь.
0: Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцария через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
9: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

как дорого порой обходится желание обычного женского счастья. Марусь завязала, а мы продолжаем. Прильните к радиоприемникам. Александр Розенбаум и Татьяна Кабанова. Только что Владислав Медяник дали. Чуть позже Евгений Кемеровский споет нам. 22:06 в столице. Зовут меня Юлия Степанова. Добрый вечер.

смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: я люблю тебя.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
8: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
9: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Паусвербанк». Осознанешь лидерство. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Прячусь, пишу.
1: Любовь Успенская в эфире радио «Шансон». Но знаете ли, осень может быть разной. Если вы присоединитесь к фестивалю «Бархатный шансон», по крайней мере, осенняя одна неделя будет теплой, яркой, музыкальной, бархатной. Приглашаем всех на фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного море. Вот я не знаю, он левый или правый. Алексей Петрухин, участник фестиваля, сейчас пояснит. С 24 по 30 октября отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». С нами Михаил Шфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, пожалуйста, и другие артисты. Подробности о фестивале на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет. Вот если младше, нет, не пустим.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том,

скрипки в мед, от которого быстро пьянеет.

Из уст Алексея Брянцева это звучит, ну нет, не как угроза, а все-таки как приятное обещание, на которое девчонки сразу реагируют обычно так. Все, девочки, шаун занят. Тамара Кутидзе продолжает наш эфир, а я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 17, и также вероятны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 21, но также возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер Аутобанк. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82

двор, где небо плются, а то ли купол шапито мог ареной обернуться или сценой

сочная и горланит без цензуры. Улица Восточная. Этот тракт, что был так близко, лег с Восточной в перекрест. Назывался он Сибирским.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на

тесной книжке моей телефонной, что былое хранит, как музей, продолжают свои перезвоны телефон ушедших друзей. Вот Серега, вот Юрка, вот Пашка, сократившие путь свой земной, с кем мне было по жизни не тяжко, кому было не тяжко со мной. Среди шумных весен

свои. Не судили товарищи строго, чтобы быть несудимым самим.

Только жаль, что мы поняли поздно, что друзьям не бывает замены.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 17, и также вероятны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 21, но также возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Ах, мне бы догадаться.

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в ём сидел, охраняй свой удел, не удел. Подрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими дуб стал их гроб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть и

связанных зверей. Дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет. Все, про что писал поэт.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
4: Был Андрюха нормальным мужчиной, и не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что не фраза, то мать-перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал,

под вечер к Андрюхе. Жажда мучит и в горле горчит. Выставляю бутыль бормотухи, а Андрюха как рыба молчит. И такой он тоскливый и квелый, будто я ему пепси даю. Ты чего, говорю, невеселый, доставай стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такой я вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя кричу утюгом.

матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

ждем пацанов возле дома. Выручайте на курево дам. И Андрюху те за два приема обучили не нашим словам. И вот Андрюха теперь

0: чувствовать кот. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам, ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

Крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, холодные, мрачные.

оттуда возврата уж нету. Сойдешь по неволе с ума, оттуда возврата уж нету.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВВ-банк.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья синий соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
4: Со мною вот что

темнотой. Скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу эти

чужих людей соединенность и разобщенность близких душ со мною вот что.

0: разнообразны не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.

неделю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Начинает светлый образ тещи.
2: Ну вот и слава богу, расписали.

0: место.
1: Возьмите у соседей стульев красных, снимайте обувь, чтоб не пачкать пол. Вообще наприглашали всяких разных, что только боком можно сесть за стол.
2: Жених,

0: подавиться, ваш хороший. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, наших бьют!
1: Из-под глазиры.